«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
2: Ушла на обед. Вернусь, когда наемся.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Когда я увидел, что угоняют машину соседа, я не растерялся. Я выбежал на улицу и припарковался на свободное место.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
5: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: радости.
1: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96420671 или на сайте vlace.com.
3: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
4: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
5: Если в слове «работать» сделать 8 ошибок, то получится слово «интернет».
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламент Кипра отклонил налог на захоронение отходов. Правительство не получит 23 миллиона евро от ЕС. В архиве британского телеканала нашли редкое видео, снятое в Никосии после переворота 1974 года. В технические школы не попасть даже с высокими баллами. Теперь подробнее. Пленум парламента Кипра 14 июля отклонил законопроект о налоге на захоронение муниципальных отходов. Документ предусматривал сбор в 10 евро за каждую тонну мусора, отправляемого на свалки. При этом с 2028 года ставка росла бы на 5 евро в год, до достижения 70 евро за тонну. Правительство называло этот сбор ключевым инструментом зеленой налоговой реформы. Сейчас на Кипре закапывают 68% муниципального мусора, тогда как цель ЕС не более 10% к 2035 году. Из-за отклонения законопроекта Кипр не получит от Евросоюза 23 миллиона евро. Малоизвестную киносъемку «Никосии», сделанную 18 июля 1974 года, через три дня после государственного переворота и всего за два дня до турецкого вторжения, обнаружили в архиве британской новостной службы ITN. Город на пленке живет в напряжении. Солдаты дежурят на блокпостах и охраняют выгоревшие правительственные здания. Тележурналисту удалось взять интервью у лидера нового режима Никоса Сампсона. Репортер усомнился в легитимности новой власти, но Сампсон отрицал причастность Греции, настаивал, что в стране произошла революция, и не беспокоился по поводу возможного вторжения Турции. Поступить в кипрскую техшколу стало сложнее, чем в некоторые университеты. Мест не хватает настолько, что не проходят даже абитуриенты с высокими баллами. За последние 2-3 года интерес к профессиям электриков, сантехников и другим техническим специальностям резко вырос, а система оказалась к этому не готова. Подробный анализ ситуации на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных областях не исключена вероятность осадков. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов, в Никосии будет до плюс 39, в Тродосе до плюс 27. Море на кипрских пляжах местами прогрелось до плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: с Чейра был
1: вот
0: футбол.
1: Вот так, с песнями начинается это утро.
0: А Месси чемпион. Так, ну рассказывайте.
1: Я повторю комментаторы. Как они это делают? Что творят аргентинцы?
0: Это просто вообще невероятная игра. Такое удовольствие. Я бы еще дважды не спала бы и смотрела бы. На одном дыхании пролетела весь матч. Насколько круто. И вот это было то самое противостояние. Тот самый футбол, который мы все заслужили.
1: Да, где-то драматично, но потом какая вот энергия была вот при помощи вот и этих голов. И этой игры была передана через экраны. Здорово. И это только полуфинал?
0: Ну, в смысле только? Ничего себе!
1: Я в ожидании предвкушения финала просто уже, знаешь, то есть полуфинал, а там финал, гранд-финал.
0: Да, но это уже совсем-совсем просто топ, я не знаю, платинум супер-лухари VIP. А пока это, конечно, полуфинал, и это очень достойная игра. Я хотела сказать, что вначале было драматично, но это смотря за кого ты болел. В принципе,
1: абсолютно
0: мы уже
1: верно.
0: Поняли.
1: Ну, знаешь, драматично было до 83-й минуты, по-моему. Вот до этой минуты прям было очень драматично.
0: Я уже отметила, что я не поняла, когда они, я имею в виду аргентинцы, стали забивать, на какой минуте. Но я видела, как команде, если честно, очень часто, ну, просто не везло. То есть были атаки, держали, причем прессинг был такой
1: вратарь
0: мощный.
1: Вратарь у Англии, как
0: хорош,
1: играл, тоже
0: нет,
1: отлично.
0: Шикарный.
1: Он отразил несколько сейвов, он сделал очень хорошо.
0: 100% молодец в этом плане, очень круто, ну, а другого не ожидаешь, потому что все-таки это полуфинал. Ну, и где-то вот была немножко вот удача такая, которую надо было попросить, чтобы она вернулась, понимаешь?
1: Знаешь, у Аргентины всегда как-то так получается. Да? У них никогда нет простых матчей. Но, кстати, что удивительно, и надежда именно в этом тешилась, то, что они ни разу не проиграли полуфинал, представляешь? Mm-hmm. 6 раз они выходили в полуфинал, ни разу не проигрывали.
0: Не проигрывали.
1: Это был 7-й.
0: Ага, отлично.
1: Ну, поэтому и удача и была на их стороне.
0: А еще ты заметил, как умеют праздновать, как умеют отмечать, сколько экспрессии, сколько эмоций, сколько радости.
1: Я думаю, у Аргентины сегодня должен быть выходной, скорее всего.
0: О, да, у всех, причем фанаты, как гудел стадион, мамочки мои. Это передавалось даже через экран. Я представляю, какие ощущения были у фанатов. Да, сначала бело-голубые сидели так, помалкивали немножко, но кроме как «Месси! Месси! Месси!»
1: «Давай, родной, пожалуйста!»
0: Ну, собственно, 2 голевых передачи, обе прекрасные, замечательные, результативные.
1: Талантище.
0: Единственное, что я ждала, что он сам забьет.
1: Ну, знаешь, иногда и вот такая полезность тоже полезна.
0: Не, он очень хорошо отыгрывал. Абсолютно. Мне очень нравится сплоченность команды.
1: Все было понятно, его просто ограничивали, и все ориентировались защитники именно на него. Только у него мяч, на него сразу 3-4 нападали, потому что понимали, что нельзя допустить, чтобы у Месси было свободное пространство и возможность ударить, потому что, скорее всего, это был бы гол.
0: Это гол,
1: вот,
0: да.
1: Поэтому это все понятно. Так бывает, когда нападающий стягивает на себя всю защиту, и тут появляются другие звезды, которые могут забивать и двигать вашу команду
0: вперед.
1: Ну,
0: он очень круто вообще, на самом деле, отыграл, и это было настолько невероятно. И как они, уходя с поля, радовались и прям заводили, развлекали тот самый стадион, просили этих эмоций. Дай мне этих...
1: Ну, матч действительно был исторический. Это все говорили о том, что противостояние Аргентины и Англии — это история.
0: Так.
1: И все матчи у них были ого-го какие. Поэтому болельщикам Англии тоже, конечно же, передаем привет. Мне кажется, это был тоже классный выход в полуфинал их команды. Вот сейчас еще борьба за 3-е место. Поэтому удачи. Молодцы, ребята.
0: Не, очень круто. Очень-очень круто. И вообще, это достойнейшая
1: выдали
0: команда.
1: Выдали крутой матч, да.
0: Я настолько вдохновилась. И правда, когда матч закончился, я подумала, подождите, а можно еще чуть-чуть? Эй, судья,
1: следующий понедельник,
0: дополнительное время.
1: Следующий, в понедельник я тебя буду видеть в майке Месси.
0: Да. Конечно.
1: Без разницы, как пройдет финал. Давай так, без разницы, как пройдет финал. Просто. Просто майка Месси.
0: Майка Месси. Мне, кстати, где-то есть, но это не моя, это сына, вот, надо примерить, но, хотя, если честно, да, пока не доберусь, слишком много вещей надо еще разобрать, чтобы ее найти, но в целом имеется и такая вещь в гардеробе. Друзья, как ваше утро, кстати, доброе утро, да? А мы что-то...
1: Мы на волне настроения, на волне болезни. болеем дальше. Так, у нас тоже три тайма впереди. Да. Давайте с нами, включайтесь и делайте приемники погромче. Проведем это утро вместе.
0: Так, мы пока немножечко, да, посмотрим, что тут у нас. А, у нас тут все очень долгое, красивое. Можно покороче. Это мы пытаемся сейчас вложиться в тайминг, потому что, опс, немножечко заболтали. Всех приветствуем, доброе утро. Сейчас успокоимся. Хотя, ладно, еще продолжим, но в следующем выходе.

0: сделано со вкусом. Meals Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Meals Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Meals Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на три зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся две – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Meals Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: все будет хорошо. Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Плановая проверка карманов мужа нередко приводит к внеплановой прибыли.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Друзья, мы продолжаем обсуждать футбол вне эфира, просто нон-стопом делимся своими впечатлениями. Настолько была крутая игра, и я думаю, что сейчас будем немножечко в таком же формате.
2: Да и мы затягиваем в эту беседу. Номер 49-105-7 у нас работает. Пишите, комментируйте, рассказывайте.
1: Так, полуфинал. Знаки огня. Овны, львы и стрельцы. Четверг подкинет вам необходимость защищать проект, которому вы охладели. Ой-ой, мне вот так неинтересно. Все, это выключайте этот телевизор, не что тут рассказывать. Помните, что даже плохо завершенная задача лучше, чем идеальная, но не законченная. Так. Плохо завершенная задача, так это не завершенная задача.
2: Абсолютно верно.
1: Это значит, идешь несколько раз переделывать. Ребят, ваш гороскоп сегодня так себе, а давайте вы просто вот заранее понимая, что есть такие риски, в эту ситуацию не пойдете и будете заниматься тем, что очень нравится.
2: Ну и свою работу лучше делать хорошо.
1: Да, но это минимум, понимаете?
2: Да. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Кто-то решит сделать комплимент или приятный сюрприз, просто чтобы увидеть вашу улыбку. Это проявление внимания сделает ваш день по-настоящему. Настоящему особенно.
1: Ну какая красота!
2: Улыбайтесь!
1: Да. Зимные знаки, тельцы, девы и козероги. День принесет отличный повод гордиться собой. Проект, в который вы вложили много сил, даст первые ошеломительные результаты.
2: Здорово! Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Физические ресурсы вашего организма сегодня будут на высоте. Этот прилив сил позволит вам выполнить много дел и при этом запланировать нечто особенное на вечер.
1: Класс. То есть вот вторая половина, видишь, уже поинтереснее.
2: Ну и здорово, что сил хватит прям на весь день.
1: Да, это хорошо. Мы вам в этом тоже будем помогать немножко. Так, ну что, про футбол продолжим? Включай песню, а мы тут сейчас обсудим вместе.

На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 60.

0: 94-08-69-49. 94-08-69-49.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Самый острый перец истории.
1: Ах, друзья, какая красота! Очень люблю народные мотивы. У меня все время мурашки, причем табунами.
2: Вот, да, с такими песнями разгуляться хочется!
1: Ну, чувствуешь, да? Вот эта душа просыпается
2: сразу
1: же.
2: Праздник, праздник просто.
1: Одного, одного. А у нас их очень много сегодня. И расскажем вам, и начнем, пожалуй, с главного праздника дня сегодняшнего. Напротив меня сидит довольно сильно улыбающийся кот. Потому что я сейчас произнесу твое кодовое слово. День вкусной, та-да-да-дан, еды.
2: Да. И давайте праздновать, давайте отмечать. Я, если что, вот буду желанным гостем, званым. Зовите, где вот вкусная еда сегодня.
1: Ты профессиональный чавкаль.
2: Вкусноед.
1: Ну, ты же причмокиваешь обязательно. Вот когда тебе очень нравится.
2: Смотря что, да.
1: Ага, я поняла. Ну, в общем, Сереж, сегодня надо есть и много, потом и вкусно. Самое главное.
2: Здорово, да. Отмечаем. Так, день рисования на асфальте. Это просто такое, вернуться в детство.
1: Мальчик, классики. Да, победил, который нашел в городе асфальт. Есть такая у нас шутка про рисование на асфальте. Да, друзья, день ипотеки, вы представляете? Именно сегодня Анфиса Черная придет и будет нам рассказывать об ипотеке, обо всем этом процессе, очень, скажем, непростом и увлекательном, но зато как она это делает и как упрощает, очень многое советуем. Не переключаться и продолжать нас слушать, тонну полезной информации с Анфисой Черной уже в следующем часе.
2: День искусственного интеллекта. А вот сейчас ты будешь радоваться,
1: конечно,
2: это твоя любимая тема.
1: Да, очень как-то предвзято сейчас относится и со всех сторон рассказывают. Ой, ну это ужасно, это плохо, да что это за система такая, да она заберет работу, ой, да она подделывает человеческие голоса. Ребят, этот инструмент, который максимально быстро, круто, эффективно может нам помочь, если правильно им пользоваться, делать классные вещи. Я считаю, что искусственный интеллект уже давно надо принять и просто с ним начать качественно работать.
2: Ну, уже явно вошел в нашу жизнь, поэтому стоит только теперь подстраиваться и, конечно же, пользоваться всеми этими благами. Ну, а я хочу отправиться в Беларусь. Там фестиваль славянского базара в Витебске. Прям настоящий праздник песни и музыки.
1: Легенда, да. Вот сейчас опять надо Крутукову включать. Одного, одного. Скажите, песня классная. Вообще просто до глубины души. Я не знаю, народные мотивы на меня действуют как мед на пчелу. Я серьезно. Я все.
2: Сразу на пасеку захотелось по полю прогуляться.
1: Да, там венок сплести. И там через костер попрыгать. Ну, вот эти все белорусские мотивы.
2: Ой, девки, да? На речку пойдем.
1: Не, мы знаешь, куда сейчас пойдем? Мы сейчас пойдем разбираться, что у нас такое классное произошло в истории, какие события. Итак, друзья, в 1643 году экспедиция голландского мореплавателя Мартина де Фриза открыла остров Сахалин, между прочим.
2: 1819 год стартовала первая русская антарктическая экспедиция за Южный полярный круг.
1: Вот так. Далее, в 1909 году Germany основана компания Audi. Uh-huh. Вот эти «Властелины колец».
2: Четыре.
1: Четыре. Ты помнишь?
2: Четыре.
1: Ты знаешь.
2: Да.
1: Ну, правда, очень крутой автомобиль с шикарнейшая оптика. Вообще, мне кажется, равных нет. Ну, и это холдинг вместе с Porsche.
2: Ну, да, все знают этот бренд и, конечно же, историю.
1: Да.
2: 1965 год. Открыт туннель под Монбланом, связавший Францию и Италию.
1: Так, сейчас будет что-то, что пришлось гуглить и уточнять. Потому что, мне кажется, уже никто не помнит, но хотя, наверное, кто-то помнит. В Лондоне в 93-м году состоялась презентация первой 32-битной игровой консоли с CD-ROM Amiga CD32.
2: Угу. Вот. Приставка, в общем, игровая.
1: Мы поняли, что 32 бита — это скорость, да, обработки, ну, соответственно, там игры работали, видимо, как-то побыстрее.
2: Да-да-да-да, и особенно можно было игры, к примеру, поиграть, потому что вот я смотрю, в 1993 году была презентация, у меня в 98-м была 16-битка D&D, а презентовали намного раньше.
1: А, да.
2: Вот, ну, тогда у нас она была недоступна. Ну, и 2000 год утверждено решение об увеличении числа доменов интернета.
1: Вот. Друзья, такая красота. Какие у вас события? Расскажите, пожалуйста. Можете, кстати, еще про футбол добрасывать. Мы с удовольствием обсудим вчерашний матч. До сих пор под впечатлением. За это мы, конечно, любим футбол. Справились мы со своей задачей. Надеемся, что вы сейчас улыбаетесь. Вам хорошо, весело и великолепно.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио... Шоу продолжается.
1: Сегодня день вкусной еды, да. Отмечаем этот праздник, но я и, конечно же, нашел новость по этому поводу.
2: Ты уже сходил, да, не он нашел холодильник.
1: Холодильник нашел, а там еще и вакансию в нем.
2: Так, рассказывай.
1: Замечательную. Дегустатор шавермы и пенного требуется в Санкт-Петербург. Вот именно шавермы, там, да. Там не шаурма.
2: Шавуха.
1: Да, шавуха, шаверма, да. Вот, значит, зарплата довольно достойная. 2000 евро за то, что ты будешь просто кушать и пить пенное.
2: Ну ты же не просто кушаешь.
1: Ну, ты дегустируешь.
2: Ну, вот.
1: Да, как бы иногда, наверное, невкусное ты про это, да?
2: Нет.
1: Что, может быть, не понравится.
2: Много, и, может, тебе уже и не хотелось бы, а тебе все равно...
1: А, нет, это нормально. Не бывает. Это вряд ли.
2: Ты готов к этим издержкам профессии, да?
1: Вот, от кандидата требуется только пробовать мясо, действительно, вот, пить пенное, а затем в свободной форме писать короткие отчеты о своих впечатлениях. Угу. Впечатлен ты или не впечатлен? Как самочувствие после шавермы?
2: Я знаю твои обзоры. Еще.
1: Вот. Еще. А это, знаешь, это самый правильный отклик. Это
2: с
1: вот
2: собой.
1: Отзыв, который вот абсолютно верно. Вот с собой и побольше. Давайте еще. Мне нравится вот прям условия. Значит так, 2000 евро в месяц.
2: Да.
1: Это зарплата. Ну, перевели примерно, да?
2: Да.
1: А, значит, выплаты два раза в месяц. Ну, получается, понятно, там аванс и этот. Так, потом что? График свободный совершенно. Вот, часы работы можно обговорить. Вот, когда удобно, когда хочется. И формат работы разъездной. В общем, катаешься и пробуешь шаурму.
2: Это не разъездной, это разъездной. Ну, то есть разъелся, понимаешь? Они тебе намекают.
1: Это ты потом, скорее всего, разъедешься куда-то, да? В разные стороны.
2: Разъешься.
1: Да, вот твой левый бок, пожалуйста. Налево, правый, направо.
2: Столько много, я думаю, ну представь, ну хорошо, но месяц ты продержишься, а дальше что?
1: Каждый недооцениваешь день, ты меня, Ира.
2: Ладно.
1: Нет.
2: Не пущу.
1: Опыт работы, кстати, не требуется совершенно.
2: А ладно, вот это они зря.
1: Это да.
2: Очень зря. Там должен быть опыт наедания таких объемов шавермы и пенного напивания.
1: Угу.
2: Вот. Потому что, так или иначе,
1: а еще это
2: промышленные,
1: да?
2: Масштабы.
1: Еще,
2: да,
1: должно быть эстетично. Вот
2: красиво.
1: Вы должны делать это красиво, мизинчик немножко оттопырив. Это я сейчас про шаверму. Вот так там, наверное, как пенсная держит. Вот так же и употребляет данные продукты. Ну, здорово. Кто вот в Санкт-Петербурге и кому актуально, ребят, ну, хватайте.
2: Замечтался тут Сережа, он уже с вами мысленно. Только аккуратно, а то он доедать быстрее умеет. Вот так раз и все, и пропало. У нас зато в этом плане повезло. Вот нам честно с тобой повезло. У нас в холодильнике никогда ничего не портится. Это невозможно. Потому что у нас есть Сережа. Раз-раз, и все.
1: Это как, знаешь, в любой семье. Папа доест,
2: да,
1: если что. Вот.
2: Да.
1: Так, это не нравится тебе? Папе, вот,
2: да,
1: тарелочку. У меня дочки так делают.
2: Да? Ты их приучил? Так у тебя уже промышленные масштабы. Ты можешь свою фабрику открывать. Дорогой, ты проголодался?
1: А, ну да? Можно уже было.
2: Можно. Ну что ж, тогда давай оставим немножечко времени для Константина Столярова, потому что он уже подготовил свежий выпуск новостей и расскажет все самое интересное, важное и очень серьезное нашим потрясающим радиослушателям. А дальше, в следующем часе, мы с Анфисой Черной продолжим в день ипотеки отмечать и обсуждать саму ипотеку.
1: Как всегда, на понятном, простыми словами.
2: Не переключайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Полиция Кипра выступила против онлайн-приложений, которые мешают ловить нарушителей. 15 июля в ряде районов острова не включились сирены. Молодые киприотки опережают ровесников в цифровых навыках. Теперь подробнее. Дорожная полиция Кипра выступает против приложений, предупреждающих водителей о камерах контроля скорости и полицейских проверках, однако запретить их правоохранители пока не могут. Никаких официальных решений европейских властей по этому поводу Кипр не получал. Согласно заявлению полиции, если водитель заранее знает, где находятся камеры или инспекторы, он снижает скорость только перед ними, а затем снова нарушает. Включение сирен в памяти 52-й годовщине военного переворота на Кипре, как обычно, было намечено на 8 часов 20 минут 15 июля. Однако в ряде районов, например, в Дали и Пафосе, динамики молчали. Это вызвало недовольство общественности. Ведется расследование инцидента. Причиной стала техническая проблема, возникшая из-за устаревшей системы. Девушки на Кипре заметно опережают юношей по уровню цифровых навыков. По данным Евростата, за прошлый год базовыми цифровыми навыками владеют почти 74% девушек Кипра в возрасте от 16 до 24 лет. Показатель юношей чуть более 55%. Разрыв составляет почти 19%. Это самый высокий показатель в Евросоюзе. При этом общий уровень цифровой грамотности среди молодежи на Кипре остается ниже среднего по ЕС. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных областях не исключена вероятность осадков. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Никосии будет до плюс 39, в Тродосе до плюс 27. Море на кипрских пляжах местами прогрелось до плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: чем?
1: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
2: Очень доброе утро. Еще разочек приветствуем весь остров у нас на единой частоте 99FM. Друзья, мы уже рассказали вам о том, что сегодня отмечаем день ипотеки. И, конечно, все спланировано и спродюсировано. И заранее мы продумали, что именно сегодня должна появиться Анфиса Черная. Та самая прекрасная и замечательная основатель и SEO консалтингового агентства Aston Homes. Девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям. Анфиса, доброе утро.
3: Доброе утро. Рада всех приветствовать и с днем ипотеки.
2: Да, но мы не будем раскрывать.
4: Поздравляем, да, поздравляем вас, да. Доброе утро.
2: Спасибо. Что на самом деле так просто произошло. Мы все продумали заранее, правда?
3: Конечно, мы это долго репетировали.
2: Да.
4: Ну, вот, как и с ипотекой, да, там тоже все продумывается заранее.
2: А мы на эту репетицию сейчас и будем смело отправляться, будем обсуждать, что выгоднее, платить аренду или ипотеку. Я думаю, даже не надо объяснять, но, наверное, надо объяснять, и почему так произошло. А также посчитаем реальные цифры Лимассола, Пафоса и Ларнаки. Можно сразу Лимассол убрать из этого списка, потому что...
4: Математика там, скорее всего, да, очень будет различаться.
2: Да, просто в несколько раз, да. Мы, да, уступаем то самое эфирное время. Анфиса, поехали.
3: Да, супер. Недавно у меня был такой достаточно горячий спор, хотя я не любитель поспорить, но, знаете, бывает оппонент, он тебя вызывает.
2: Да, на дуэль.
3: И один состоятельный человек, он живет на 4 страны, и он мне сказал: Анфис, вот ко мне со своей ипотекой не подходи, потому что я как жил в аренде, так и буду. Я не собираюсь покупать дома, в уровне которых я привык жить, потому что они стоят более 3 миллионов. Как он сказал, Кипр того не стоит. Что, знаете, мне была пощечина такая.
4: Ай-яй-яй.
3: Я часто слышу эту фразу, не совсем понимаю, что за ней стоит. Кипр того не стоит. На самом деле есть роскошнейшие дома в юрисдикции, скажем, более скромных. И стоит или не стоит. Мне интересно, как, по какой шкале люди это меряют. Но, тем не менее, я спросила, почему ты считаешь, что ипотека – это плохой инструмент? Он сказал, что он зарабатывает на фондовой бирже, на ценных бумагах. И для него вместо того, чтобы, цитирую, зарывать деньги в недвижимость, лучше... собственно, иметь прибыль с ценных бумаг, которые работают, и так как это работает вот так, для него выгоднее снимать в аренду. Я говорю, смотри, если бы ты покупал дом полностью на собственные средства, пусть даже в рассрочку, я бы с тобой согласилась. Но здесь, а он европеец, я говорю, у тебя первоначальный взнос будет 20% на Кипре, ты резидент Кипра. Вообще не вижу ни одной причины не сделать этого, если ты живешь в своем доме уже 15 лет. Мы посчитали, он выплатил уже больше нескольких миллионов за эту
4: за аренду.
3: Да. И я говорю, тогда в чем фишка? Получается, как бы обманываешь самого себя. И вы знаете, в конце концов мы пришли к одному заключению. Он не знал, какая процентная ставка на острове. Он думал, что около 7-8%.
2: Очень странно. Это было когда-то.
3: Было, но уже как бы в два раза меньше. И сейчас я ему доказала. И он не знал, что первоначальный взнос всего 20%, потому что в Германии ему одобривали 30-40. И таким образом я поняла, что человек сделал выводы просто от непонимания реалии картины сегодняшнего дня. Поэтому точно могу сказать, что если человек прогнозирует жить не пару лет на острове, тогда, конечно, аренда, это понятно. Но если человек все-таки хочет связать свою судьбу с островом, то я бы точно смотрела в сторону ипотеки. Вот такое начало.
2: Но я думаю, что еще давайте отдельно, да, вот уточним. Мобильность. Конечно, когда ты снимаешь, и это твоя аренда, ты гораздо более мобилен, потому что проводить сделку, да, там сначала покупки, это же сколько времени надо, божечки мои, господи, прости, я уже трижды перекрестилась в студии, кошмар. Дальше, потом продавай это все, это действительно недвижимое имущество, которое требует огромных временных и денежных ресурсов для того, чтобы все это произошло. С другой стороны, если ты покупаешь и затем сам можешь сдавать вот этот дом, то он тебе, по сути, даже не мешает, а это твоя гарантированная инвестиция. Эти деньги, которые, ну, скажем так, теперь не просто деньги на счету, а это самая настоящая недвижимость, которую тоже можно пользоваться. И Анфиса уже сколько раз рассказывала, при помощи даже этой недвижимости можно получать следующий кредит и так далее и тому подобное. То есть это можно несколько раз инвестировать, и на этом можно и нужно зарабатывать. То, что вот не знают, имеют другое представление, мне кажется, это первая ошибка при оценке или даже при построении прогноза. А что мне дальше делать, да? Будем разбираться. Мы еще не все страшные цифры назвали. И будем чуть подробнее и детальнее рассказывать про о том, почему выгоднее как раз-таки через ипотеку, нежели через аренду жилья.
4: И вас призываем присоединяться к нашей беседе. Номер 49-105-7. Задавайте вопросы, пишите.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
3: Анфис, тут комментарий несколько прилетело, да, мы чуть уделим им внимание. Конечно. И дальше пойдем вот обсуждать нашу тему. Так, ну, во-первых, пишут, что инвестируют в недвижимость на Кипре, потому что тепло и проще сдать, чем в других регионах, это считается выгодная, да, инвестиция. И еще уточняют, есть ли возрастной ценз, и если нет достойного заработка на Кипре, но есть недвижимость, причем не одна, реально ли получить ипотеку? Вот такой вопрос.
4: Да, конечно. Смотрите, действительно возрастной ценз есть, то есть можно взять ипотеку до 65 лет. Uh-huh. Если, например, нам сегодня 63, да, у нас еще есть 2 года, мы можем взять. Uh-huh. А в некоторых случаях могут продлить, например, до 70 лет, в случае, если человек является собственником компании, которая удачно, успешно функционирует уже там последующие 15 лет. Такое возможно. А теперь в отношении того, если нету, скажем, достойного дохода, какой-то минимальный, но есть недвижимость. Да, конечно, есть такое понятие, как collateral. По-русски это звучит как залог. То есть можно заложить свою недвижимость и под нее взять ипотеку. В принципе, даже без первоначального взноса нужно будет оплатить только резерв. И дальше уже в соответствии с тем, сколько человеку лет, можно будет рассчитать ежемесячный платеж. Ну, грубо говоря, да, это возможно.
3: Угу, да, ну, друзья, если нужна более детальная информация, обращайтесь к Анфисе уже напрямую, потому что все-таки надо знать все детали кейса, потому что невозможно на общий вопрос, там еще что-нибудь откроется, и тут что-нибудь откроется. В общем, она вас проконсультирует уже более детально. Так, почему боятся брать ипотеку люди, особенно те, которые, например, здесь работают, пока еще не получили гражданство, и вообще непонятно, будут ли они получать это гражданство, будут ли проживать на острове какой-либо долгий срок.
4: Да, самый большой страх, это когда, например, человек уже год-два пожил, он влюбился в остров, он понимает, что он хочет связать свою жизнь здесь, потому что уже оброс каким-то кругом знакомств и уже понимает принципы работы нашего острова, но он переживает, а вдруг его уволят с работы. И тогда у него будет очень лимитированное количество времени, чтобы найти новую работу, а если он не сможет найти, он должен покинуть остров. И это останавливает, как правило, человека, и он думает, а что мне делать с этой ипотекой? Кто будет этим заниматься? Кто будет оплачивать счета? И, в общем-то, уходит, да, от этого решения, несмотря на то, что, например, жил на острове уже 2-3-4 года. И здесь я хочу ободрить наших дорогих слушателей, потому как и сама оттягивала удовольствие под названием «Ипотека лет 5» из-за такого же страха. Но, оказывается, есть три выхода решения из ситуации, если необходимо будет срочно уехать, покинуть остров, что делать дальше с ипотекой? Значит, номер один. Во-первых, недвижимость, которая находится в залоге у банка, продается точно так же прекрасно, как и любая другая недвижимость. Угу. Это первое. Второе, недвижимость, которая находится под ипотекой, скорее всего, будет рассматриваться уже как вторичка, поэтому во многих случаях ее будет вашему там потенциальному покупателю намного более выгодно приобрести в счет того, что не будет налога НДС, а будет только трансфер фи, который будет составлять приблизительно 3,5%.
5: Uh-huh.
4: Третий момент. Недвижимость, которую банк уже оценил. Есть, скажем так, у нас пул клиентов, которые обожают покупать именно такой вид недвижимости, потому что ее проверили со всех сторон.
3: Да.
4: И у нее даже уже есть оценка, и если банк в нее поверил, то точно в ней есть что-то инвестиционное привлекательное. То есть первое, что мы можем сделать, это перепродать. Смотрите, средний срок перепродажи, или, как я говорю, срок ликвидности в Лимассоле составляет в среднем 8 месяцев.
3: Угу.
4: Да, не как в наших странах, мне говорят, в Киеве, в Москве, там за полтора месяца, конечно, потому что там 15 миллионов жителей, 18 миллионов, у нас здесь на весь остров, да, 1 300 000.
3: Угу.
4: Вот именно поэтому у нас ликвидность чуть поменьше. Но, учитывая, как мало у нас человек, 8 месяцев, это очень хорошо. Это первое. В Пафосе перепродажа займет где-то в среднем 1.5 года. Uh-huh. Я знаю, что многие сейчас могут накинуться и сказать, там, я продал за 2 месяца. Я говорю в среднем. Uh-huh. В среднем, если нормальная рыночная цена установлена, 1.5 года. В Ларнаке примерно так же. То есть первый момент, что можем сделать, это перепродать. Тогда кто-то задаст вопрос, а что мне делать 8 месяцев, если я не могу платить свой платеж, ведь я без зарплаты, да, если меня уволили?
3: А мы ответим на этот вопрос буквально через пару мгновений.
2: На русском радио Кипр Ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
9: Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Итак, мы отвечаем на тот самый вопрос, что делать. Уволили, 8 месяцев, надо пора дать квартиру, платить пока ипотеку не можешь.
2: Да, нужно срочно уведомить банк о том, что произошла такая ситуация. В банке работают люди, они заинтересованы не меньше нас, чтобы что-то сделать с этой ситуацией, вернуть деньги назад. Поэтому можно будет договориться, чтобы за это время платить урезанный платеж, например, чтобы по конечном итоге банк выплатить меньше штрафов. Я к тому, что точно не нужно закрываться в коробочку, да, и делать вид, что как бы ничего не происходит. Лучше поговорить со своим банкером и действовать, просто продавать. Как продавать? Ходите по всем агентствам недвижимости, предлагать свой объект, все с удовольствием возьмутся за него, особенно если вы заплатите 5% комиссию. То есть номер один – это перепродажа, номер два – это аренда. И здесь многие жители стран СНГ скажут, но ведь по закону нельзя лицам третьих стран сдавать квартиру в аренду, получать с нее выгоду. Вот, да. И это абсолютно так. Но я скажу следующее. Если мы соберем консилиум юристов, и мы спросим, так все-таки можно жителям стран сдавать квартиру в аренду или нет, то мы услышим плюрализм мнений. Почему? Потому что закон говорит о том, что действительно жители третьих стран не могут сдавать, но никакая мера наказания для этого не предусмотрена. Поэтому я вижу в этом некую лазейку для жителей третьих стран.
1: Нельзя,
2: но наказание...
3: Но можно.
2: Да. То есть я вижу, что здесь была удовлетворена какая-то европейская часть этих требований. Uh-huh. Вот. Но по факту я скажу так, если человек все-таки выходит на кипрское гражданство, да, и в дальнейшем как бы будет плотно связывать себя с Кипром, лучше этого не делать. Для этого есть компании, на которые можно оформить недвижимость и совершенно официально сдавать. Uh-huh. Вот. И третий момент, когда... Предположим, у меня был такой кейс. Со мной связался банк. Клиент получал ипотеку через нас 8 лет назад. И банк мне говорит: Анфис, ваш клиент не выходит на связь. Можете как-то достучаться, потому что полгода мы не видим платежи. Mm-hmm. Да, у меня был мессенджер клиента. Я написала о том, что, пожалуйста, свяжитесь. И он не выходил на связь. Но я вижу галочки прочитано. Да. Вот этот момент. И банк мне сообщил, что мы выставляем квартиру на аукцион. Да. Это был Банк Кипра. Аукцион проводила компания «Рэму». Аукцион проводит специальную лицензированную компанию «Go Guardian», «Рэму», «Альтамиру», «Алтия». И как раз «Рэму» провел первый аукцион, квартира не ушла с аукциона. Стали проводить второй аукцион, и со второго аукциона она ушла. И банк мне сказал: пожалуйста, передайте клиенту, если там они вас как-то читают или что-то, что мы сейчас заберем штраф за неустойку, отдельное... компенсацию за проведение двух офлайн аукционов. И далее зачислим оставшиеся деньги на счет клиента, на его счет в нашем банке.
3: Понятно.
2: Да, я написала об этом клиенту, смотрю, галочки прочитаны, продолжения не было. И в конце концов, буквально через 3 недели после проведения аукциона, банк сообщил, что все, они готовы переводить сумму, и сумма переведена. Я написала клиенту, клиент пишет: большое спасибо. Я
3: говорю: ну, что же вы... удовлетворило, да, все это?
2: Да, все прошло.
1: Ну, там было понятно, что надеялся. Ну как, на самом деле большая сумма денег потеряна после продажи. Ну, во-первых, форс сейл это не та рыночная цена. Обычно на 100 тысяч евро примерно меньше.
2: Зависит от бюджета, да, который покупался.
1: Вот, дальше это минус расходы. Ну и, соответственно, та сумма денег, которая была, скажем так, вложена, и то, что вернулось, это уже, конечно, другая история.
3: Но это, опять же, выход, что банк может реализовать вашу квартиру, да?
1: Но,
3: и закрыть ипотеку.
1: Конечно, они же хотят деньги обратно.
2: И даже часть денег вернули. То есть не будет такого, что ты потерял все, остался ни с чем.
3: А они, кстати, когда забирают, вот так реализовывают, они учитывают ваши выплаты, да? То, что ты уже выплатил ипотеку за минусом этого, да?
2: Однозначно, за минусом. Но будут штрафы, конечно, еще обслуживание аукционов. Но, тем не менее, человек получил какие-то деньги, поблагодарил, но лучше так не делать. Лучше сразу выходить с банком на связь и решать с ним вопрос.
3: Так, уменьшение платежа я услышал, да? А каникулы какие-то есть? Ты можешь идти на какие-то каникулы, не знаю?
2: Да, возможно. Согласовать с банком каникулы, но эти каникулы будут не бесплатные. Любые каникулы, которые предоставляет банк на год, на два, на период строительства, все это облагается процентной ставкой. То есть за этот год, получается, у тебя тело кредита не будет уменьшаться, а ты будешь платить интерес банку по ставке на сегодняшний день.
1: Но вот такая вот ситуация. Ну, скажем, в любом случае есть решение, да, какой-то даже гуманный, да, там, гуманный способ закрыть так либо иначе этот вопрос. Поэтому не надо бояться.
0: на русском радио Кипр Вабанк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей.
4: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionaire Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
5: Это больше самых главных слов. Твой взгляд.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
4: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
5: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
6: Друзья, а мы с Анфисой продолжаем обсуждать и распаковывать тему, что выгоднее, ипотека либо снимать. И вот сейчас, как и обещали, цифры. Цифры, статистика, вот те самые факты, что же на самом деле выгоднее.

0: то дешевле даже, наверное, можно и так сказать в данном вопросе.
1: Да, часто люди считают, что ипотека – это страшно и дорого, но цифры говорят об обратном. Итак, сегодня аренда современной квартиры с одной спальней в хорошем районе Лимассола в среднем составляет 1300-1500 евро в месяц. Uh-huh. А двуспальные квартиры 1800-2500, если это квартира в каком-то комплексе с инфраструктурой. Uh-huh. Представим, что мы покупаем квартиру двухкомнатную в комплексе с инфраструктурой. Я сейчас говорю про реальный комплекс, который находится единственно над хайвей, конечно, но там есть и бассейн, сауна, тренажерный зал. Стоимость этой квартиры на сегодняшний день составляет 350 тысяч евро плюс 5% НДС. При первоначальном взносе, предположим, 30%, сумма кредита составит 245 тысяч. Угу. Если оформить ипотеку на 20 лет при ставке 3-3.4%, ежемесячный платеж будет составлять 1350. И если бы мы сдавали эту квартиру за 350 тысяч евро плюс 5% НДС в аренду, мы бы ее сдали примерно за 2200-2500. Да? А тут у нас по ипотеке платеж получается 1350. Да, есть такое понятие, как первоначальный взнос. И да, он не маленький, он примерно под 100 тысяч, это 30%. Абсолютно с этим не спорю, эти деньги нужно как-то накопить, получить наследство еще каким-либо образом. Но, учитывая, что мы уже вкладываем в свою недвижимость, этот платеж получается мягким, комфортным и точно лучше, чем платеж аренды. Вот, это мы сказали про Лимассол.
0: Да.
1: Еще удивительный факт. Если мы арендуем квартиру, например, за 1400 евро, предположим, да, то через год мы заплатим 17 тысяч евро, которые навсегда останутся расходом. Вот такие немножко цифры. Теперь по пафосу. Средняя аренда однокомнатной квартиры в пафосе составляет 900 евро, а двухкомнатной примерно 1500. Стоимость покупки, конечно, ниже, чем в Лимассоле. Приблизительно двушка может стоить даже 250 тысяч евро. И при 30% первоначальном взносе платеж по ипотеке на 20 лет при той же ставке там 3-3.4% составит 950 евро. Вот, то есть во многих случаях на самом деле платеж по ипотеке меньше, чем аренда. Но, конечно, не должны забывать, что первоначальный взнос нужен, поэтому, uh-huh, да, вот без него никак. И часто люди говорят, а можно ли взять ипотеку без первоначального взноса? Можно, но только если мы закладываем недвижимость или закладываем кэш. Uh-huh. Да, то есть либо так, либо так. Хорошо. И последний момент по Ларнаке. Аренда однокомнатной квартиры в Ларнаке сегодня составляет 650-800 евро. Двухкомнатной 1000-1400, если это что-то феерическое. И при покупке квартиры за 220 тысяч, это такая хорошая, адекватная двушка, платеж будет составлять приблизительно 700 евро в месяц. Угу. Ну, то есть достаточно выгодное мероприятие. Вот, и...
0: А если уж совсем честно, да, то в Лимассоле двушку, ну, то есть если где-то поближе к морю, за 2500 ты не найдешь. Ну, я имею в виду хорошую двушку.
2: Ну, сдавать, да, можно еще лучше.
1: Там... Ну, в пешей доступности к морю, например, там 10-15 минут, да. Но если прям вторая, третья линия, даже в старом доме, навряд ли.
0: Ну, да, вот именно. То есть оно будет еще, еще дороже, поэтому там те самые выплаты, они покажутся вам, ну, по сравнению с тем, что вы отдаете на аренду. Опять-таки, при условии, что вы решили, что мы хотим тут жить, мы хотим в долгосрок, uh-huh, да, там мы не собираемся никуда уезжать, ипотека гораздо выгоднее, чем со всеми процентами даже включая.
2: Ну, либо, опять же, инвестиции. Да, если, да, вы, да, решили инвестировать, опять же, это выгодно.
0: Вот, ну и, конечно же, те самые, поскольку в Лимассоле очень много, ну, правда, строится вообще все. Вот где, там же даже, я не знаю, заметили тенденцию или нет, те старые дома, которые, ну, скажем так, уже отстояли свое, и это может быть просто классная локация, очень активно сейчас продаются. Вот, взамен владельцы дома, земли получают либо квартиру, либо выплаты, и строятся активно комплексы, вот абсолютно новые комплексы. С одной стороны, я этому рада, потому что таким образом и старые районы, центральные районы, которые находятся возле моря, да, там супер развитые инфраструктуры, начинают сами себя обновлять, то есть это новые инфраструктурные комплексы, вот, потому что, конечно, все меньше и меньше остается пространство для того, чтобы построить что-то достойное. Ну и плюс ко всему земля очень сильно выросла в цене, все жалуются, девелоперы как один говорят о том, что как, ну вот как мы можем вам выдать лучшую цену, у нас же такая дорогая земля. И при этом цены очень выросли даже на, скажем так, на тех, на начальных районах, вот с учетом Сапскопи до Агюст-Тихонос, Проклеша, там, наверное, тоже включены в состав Лимассола, там тоже очень сильно меняются цены, и по-прежнему, друзья, если вы будете сравнивать первоначальный взнос, какой вы себе можете позволить, да, и какой от вас потребуют, и выплаты по аренде, это все равно всегда выгоднее. Вот как ни крути, да. Это удивительная такая история. Я вот думаю, какие-то вот, не знаю, какая-то корректировка на рынке, потому что иногда это очень большая разница, ну, прям огромная разница, намечаются ли?
1: Не у всех есть первоначальный платеж. Mm-hmm. Вот мы уже скоро планируем проводить семинары «Как накопить». Мы просчитали в нашей компании, да, если очень сильно поднажаться, сидеть на хлебе и макаронах, то при среднестатистической зарплате 6,5 и 4 года можно, да, копить. Uh-huh. Но вообще уходит где-то 8-10 лет в комфорте для того, чтобы накопить первоначальный взнос. Но ничего, может быть, сейчас Кипр как войдет в Шенген, а вы слышали, да, что в сентябре уже наконец-то Еврокомиссия заседает, и в целом уже есть положительный фидбэк от многих стран Евросоюза о том, что они видят Кипр в зоне Шенген, и вот, может быть, после этого знаменательного события понизится первоначальный взнос. Угу. Да, потому что больше людей
2: сюда. А ставки процентные?
1: Тоже могут понизиться, потому что в зоне Шенген плавающая ставка ниже, чем сейчас на Кипре. Вот, и кто знает.
2: Ну, мы слышали, конечно, слышали много раз, ждем. У меня вот еще такой вопрос. Понятно, что если первоначальный взнос, это может быть недвижимость, которую ты продаешь, и вот стоит ли, к примеру, вкладывать всю недвижимость или только платить тот взнос, то есть 30%? К примеру, вот у тебя квартира 400 тысяч, покупаешь ты за 500, и ты можешь 400 сразу же выплатить, или лучше все-таки 30, а вот эти деньги потом вложить куда-то?
1: Можно и 30, и тогда и interest rate, ставка будет ниже. Uh-huh. Вот, поэтому, наверное, выгоднее не все, а вот только 30%. Uh-huh. Но здесь в зависимости от того, насколько человек устойчиво себя чувствует потом в ежемесячных платежах. Потому что если доход, например, не очень большой, то иногда выгодно просто сразу все заложить, все, что есть.
0: Uh-huh. Нет, подожди, процентная ставка будет понижаться в зависимости от процентов взноса. Да. Ну, то есть, наоборот.
2: Чем больше, тем меньше ставка.
0: Да, чем больше ты вносишь, поэтому да, надо рассчитывать, какое количество платежей и каким образом справишься, не справишься. Но так или иначе, это тоже хороший такой момент для осознание, а куда ты еще можешь пойти и оставить ли себе вот эти, да, запасные деньги.
2: Да.
0: Вот, и какую вот из подушек, и сколько их вам нужно. Да, так что поэтому взвешенно, осознанно, но самое главное, знаете, что в этом процессе нет ничего страшного.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Так, Анфис, ну нам, во-первых, уже пишут, что очень интересно, спасибо большое. Это все Анфисе направляем, и мы хотим, чтобы об этом услышала вся страна. Мы сегодня очень подробно и детально разбирались и в цифрах, и в процессе получения ипотеки. И если вы принимаете решение оставаться на острове, вот опять-таки про долгосрок в том числе идет речь, даже если на какой-то длительный срок хотите здесь задержаться, даже если не навсегда, выгоднее гораздо ипотека, нежели аренда.
2: Угу.
1: Вот. Ну, а краткосроки, конечно, никто не говорит. Это совершенно другая ситуация. Здесь добро пожаловать, приезжайте к нам почаще.
3: Да, еще один момент, о котором многие забывают. Недвижимость на Кипре исторически показывает рост стоимости последние 20 лет. И если вы купили хороший объект в правильной локации, через несколько лет он может стать заметно дороже. Кроме того, если обстоятельства изменятся, квартиру можно сдать в аренду или получить дополнительный доход, о чем мы сегодня говорили. То есть недвижимость становится и финансовым инструментом, да, и местом для проживания. Однако хочу развеять один популярный миф. Очень часто люди говорят: я сейчас снимаю квартиру, накоплю побольше денег и только потом куплю. Годик-два, буквально чуть-чуть. А на практике за эти несколько лет стоимость недвижимости может вырасти быстрее, чем мы успеем накопить. И получается, что квартира, которую сегодня можно купить, предположим, за 350 тысяч, через 3-4 года уже может стоить, ну, смело скажу, 420-450.
1: Да.
3: Поэтому откладывать покупку только ради ожидания не всегда выгодно. Если в данном моменте вот что-то уже саккумулировалось, а что-то, я скажу, минимум в Лимассоле должно быть около 60 тысяч евро.
2: Угу.
3: Плюс в некоторых случаях банк может выделить дополнительный потребительский кредит на человека в размере 10 тысяч евро. Итого уже получается 70. Итого с первоначальным взносом 30% уже за 200-210 тысяч что-то можно приобрести.
1: Uh-huh.
3: Вот, поэтому мой совет всегда и всем: если уже вот какая-то сумма саккумулирована, лучше брать сейчас, потом перепродать, и на перепродаже уже вместе с тем, что еще подкопили, еще что-то взять. Но чем больше мы оттягиваем, чем больше ловушку мы попадаем, потому что стоимость недвижимости растет.
1: Но это вот все ждут, на самом деле, что цена выровняется, устаканится.
2: Да, показывает все на дам.
1: А вот этого не происходит от слова совсем. И с одной стороны, те, кто владеют недвижимостью, очень рады.
2: Uh-huh.
1: И понимают, что вот это я молодец, да. А другим, конечно, тяжело просто в эту гонку, да, вписываться. Просто потому, что все время нон-стопом цены поднимаются. Поднимается, причем цены поднимаются даже у девелопера. От стадии офф-план до на последней стадии, когда уже квартира готова, это совершенно разные цены и суммы покупки квартир. Это тоже общепринятая практика на острове. В общем, ребят, мы вам, конечно, желаем принять то решение, которое вам откликается, но для того, чтобы у вас точно не было никаких сомнений, советуем отправляться на консультацию к Анфисе.
3: Да, спасибо.
1: Да.
3: Я бы хотела завершить тем, что выгодно или невыгодно брать ипотеку или снимать в аренду. На самом деле, если рассудить действительно профессионально и инвесторски, это, скажем так, решаем не мы, а ставка. И ставка сегодня на Кипре настолько привлекательна, что сегодня в моменте это выгодно.
1: Добро пожаловать, да. Друзья, мы на этом завершаем. Анфис, большое спасибо.
3: Спасибо вам.
1: Как всегда, очень приятно, очень понятно, очень прозрачно.
2: И очень полезно.
1: Почему-то даже хочется, там, не знаю, в еще...
2: Побежать за ипотекой.
1: Да, вписаться.
2: Отправиться, да.
1: Вот. Ну, как-то так оно очень легко, просто потому что, когда знаешь, с кем нужно работать, вот тогда
2: и все на понятном языке, да.
1: Тогда весь процесс, на самом деле, становится не таким уж страшным. Напомню, у нас по четвергам вещает на всю страну Анфиса Черная, основатель и CEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям. Все явки, пароли у нас в Инстаграме. Заходите, стучитесь, и да будет вам счастливая ипотека.
2: На этом час мы завершаем. Передаем эфирную эстафету Константину Столярову и вернемся буквально через мгновение.
1: Ребят, не переключайтесь, дальше будет еще веселее.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр и еще 9 стран ЕС потребовали отменить новый налог на топливо. Стая собак более полугода терроризирует деревни под Лимассолом. На Кипре готовят систему защиты клиентов страховых компаний на случай банкротства. Теперь подробнее. Кипр выступил инициатором совместного обращения 10 стран ЕС против нового углеродного сбора на топливо. В письме к Еврокомиссии страны призвали пересмотреть систему, которая с 2028 года должна распространиться на горючее для транспорта и отопления. Авторы обращения считают, что данные сборы приведут к росту расходов для жителей в условиях и без того сложной экономической ситуации. Жители 4 деревень округа Лимассола – Карфили, Мнатис, Капильо и Айос Мамас – просят власти о помощи. По их словам, уже 7 месяцев вокруг деревень бродит стая крупных собак, которая нападает на животных и все чаще угрожает людям. Жители боятся выходить на улицы собственных деревень, особенно по вечерам. О реакции властей пока не сообщается. Министерство финансов Кипра вынесло на общественное обсуждение 2 законопроекта, которые позволят спасать страховые компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями. Главная цель – защитить владельцев страховых полисов и не допустить потрясений на рынке. Замечания к документам можно подать до 10 августа. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных областях не исключена вероятность осадков. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов, в Никосии будет до плюс 39, в Тродосе до плюс 27. Море на кипрских пляжах местами прогрелось до плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Третий час утреннего шоу «Русские перцы» стартует прямо сейчас. Друзья, это означает, что впереди у нас 60 минут отличного контента, хорошего настроения и классных, жарких, суперлетних хитов.
3: И вас призываем включаться в наш эфир. Номер 49-105-7 уже работает. Пишите, поздравляйте главных людей нашего острова. Ведь нам только вот дайте повод дозвониться, поздравить, пошуметь на весь остров и передать ваше поздравление.
2: Вот такие люди. С приветом.
3: И дудками они вот у нас лежат тут.
2: Так, знаешь, куда мы сейчас будем отправляться? Поскольку футбол мы уже обсудили. Угу. Спасибо Анфисе, она нас немножко настроила на серьезную тему.
3: На рабочий процесс.
2: Да, они вот это, давай еще поболтаем немного. Сейчас будем новости обсуждать. Тут появился стартап, который хочет превратить ночь в день с помощью зеркал в космосе. Да, американская компания Reflect Orbital отправит на орбиту спутник с гигантским зеркалом в размером 18 на 18 метров, которая будет отражать солнечный свет обратно на Землю. Ну, то есть у вас наступила ночь, но этот аппарат поворачивает зеркала таким образом, что солнечный свет может освещать выбранные участки площадью до 5 километров.
3: Ну, все понятно. Понятно. Работайте, солнце еще не село.
2: Не, ну знаешь, у меня такое ощущение, думаю, ребят, ну, такие дорогие фонари.
3: Ну да, зачем?
2: Как-то вот...
3: Да вообще, подожди, дорогое зеркальце для Земли, просто чтобы смотреться в него, вот какая прекрасная, красивая планета.
2: В будущем группа таких спутников должна создавать эффект искусственного солнца для городов и объектов на планете. Ну, видимо, наоборот, хотят убрать фонари, да, и вот чтобы они не Земли, не на Земле стояли, да, а, судя по всему...
3: Ну, подожди, там... ну это же вот прям день будет, а не ночь.
2: Ну,
3: зачем?
2: Ну да, день, а не ночь, это правда.
3: Непонятно.
2: За час космической подсветки компания планирует брать $5000. Ну, ладно, все, тогда...
3: Подожди, они точно могут подсвечивать, что ли?
2: Они могут подсвечивать.
3: Да? То есть ты просто вот где-то гуляешь, тебе темно в парке, ты тэнц, кнопочку нажал, и вот, пожалуйста, день, и не страшно.
2: Ну, понятное дело, что это пока стартап, и, скорее всего, да, там, вряд ли куда-то дальше технология это отправится, мне кажется, дорого.
3: Так, ну когда это может быть полезно? Ну, не знаю, если... Так, фотосинтез тогда будет или не будет?
2: Конечно.
3: Будет. Все, ну вот, наверное, для этого может быть.
2: То есть ты сейчас... сидел.
3: Ну, я просто думаю, зачем?
2: Говорит, а будет ли
3: зачем они это придумали? Вот, вот понимаешь, сидит же человек и так, а давайте ночью берем,
2: тут
3: пусть
2: ты, конечно,
3: будет день.
2: Огурец.
3: Все правильно, помидорчики там будут расти. Вот, огурчики, вот это все на дачках. Вот, ну, опять же, все, мне кажется, для, ну, понятно, чтобы у нас деревья, да, вырабатывали побольше нам воздуха, кислорода и всего остального. Зачем просто убирать ночь? Мы спим в это время.
2: Ну да, я тоже согласна.
3: Это отдых.
2: Это отдых, не трогайте. Ну, видимо, там, перенабрать или там обеспечить дополнительный свет в тех регионах, где долгая такая ночь, да. Ну, бывает же такой период,
3: ну, конечно,
2: когда долго-долго,
3: да,
2: там и днем, и вечером все темно кругом. Может быть, так, для того, чтобы было светлее. Но, с другой стороны, это не совсем, скажем, природное явление, потому что там же и твой фотосинтез. Флора и фауна по-другому, да, адаптируются.
3: Да. Вот
2: а тут мы раз
3: это...
2: и энтропию внесли, и теперь другие деревья, там виды будут прорастать, потому что появилось неожиданно солнце тогда, когда его не должно было быть.
3: Угу.
2: Ну, в общем, непонятно. Да, да,
3: честно, да?
2: Да.
3: Ну, большое зеркало там на орбите, зайчики будут пускать солнечные куда-то. Скорее всего, не знаю. Вот, либо чтобы кто-то в него смотрелся.
2: Было бы, конечно, здорово, если бы это были не просто зеркала, а, либо эти зеркала, свет этих зеркал перенаправляли бы на батареи, которые можно заряжать по ночам. Вот это хорошо. Но не в глаз людям. Люди должны спать, звери, да, природа, отдыхаем. А вот как раз-таки данные технологии, если таким образом получится до, скажем так, зарядить батарейки, вот тогда это будет хорошо. Станции, например, какие-нибудь.
3: Ну, посмотрим, да.
2: Промышленные.
3: Мне кажется, там что-то они все-таки как-то обоснуют. Зачем они это сделали?
2: Ну, фотосинтез.
3: Это
2: очень важный вопрос.
3: Не стоит упускать.
2: Класс. Ну что, зеленые человечки, начинаем.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, вот кто-то вмешивается в фотосинтез, но, а кто-то в круговорот природы и насекомых.
3: Тут ты сегодня дачник вообще, конечно, такой нормальный.
2: Новости такие. Вот, французы создали микродрон, который охотится на комаров.
3: Да, я видела его.
2: Класс. Честно.
3: Ну там такой комар, я скажу, жирный.
2: Вот, ты можешь ему наблюдать, как он это делает. Вот, управляет все. Ну, игрушка все же, как-никак. Вот, действительно.
3: Я поняла, новая мужская игрушка. Теперь тебе не нужен квадрокоптер, тебе нужен мини-дрон, который убивает комаров.
2: Да, вот, пожалуйста, подарок. Хочу такой.
3: Слушай, ну заведи себе кота. Они же тоже убивают.
2: Но он не летает.
3: Вот, кот?
2: Вот нет. Здесь, понимаешь, здесь какие-то вот прям воздушные бои как будто намечаются. Что-то такое безумно интересное. Вот, микродрон действительно очень маленький, который догоняет комара и сбивает его. Вот, вот. Раньше они тренировали его, но он как-то не получалось. А теперь все получается, вот действительно. И причем он обязательно понимает, что это комар. По звуку крыльев он оценивает. Насекомое. Вот, значит, посылает ультразвуковые импульсы на базовую станцию. А уже микрофоны засекают эхо и отличают насекомых друг от друга. Ну и тот уже точечным движением сбивает вашего комарика надоедливого, который вот это все летал. А теперь это делает микродрон. В общем, кстати, уже принимают предзаказы на домашний комплект, который круглосуточно будет патрулировать ваш участок. Не то, что участок вокруг кровати. Вот здесь, пожалуйста, летай и все.
3: Получается, один назойливый комар. Да, ну окей, ну там 2-3, ну то есть он их, конечно, уберет. Но у тебя постоянно будет назойливо летать по квартире вот этот микродрон.
2: А здесь, ну здесь, мне кажется, видишь, на участок, это значит, можно где-то на территории, на улице.
3: А, то есть выгонишь его?
2: Чтобы он просто контролировал процесс и все. А ты не спал, потому что наблюдаешь, как он там, кого он там, да? Нашел, не нашел, да? Догнал этого комара, либо не догнал. Безумно же интересно и здорово. Пока не рассказывают, сколько это стоит. Вот... Какая стоимость у этого гаджета?
3: Мухоловка дорогая, вот. На максималках.
2: Ну, такой предзаказ уже можно оформить, кстати.
3: Ну, слушай, то, что интересно, реально, очень весело. Не знаю, почему, это каким-то образом завораживает.
2: Ну, кто это мог придумать? Ну, только мы, мужчины.
3: А еще интереснее наблюдать за тем, как за этим процессом наблюдают мужчины. Вот и там же ставки пойдут, да?
2: Ну, конечно, залипательно просто до безумия.
3: Примерно как-то так. Да, шагаем дальше. У нас пока микродрона. Хотя комаров у нас нет, поэтому нам это и не пригодится. А в целом, может быть, даже и такой полезный девайс, кто знает.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Я открыла в себе женщину. Скажите, как закрыть ее обратно? У меня просто нет столько возможностей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Налетай, FM включай.
1: Перцев.
0: Перцев русских получай.
2: На русском радио Кипр.
3: Так, ну что, будем наводить смуту?
4: Поехали. Четверг, самое время.
3: Ну, для этого есть AI, поэтому можно легко взять и что-нибудь такое вбросить в информационное пространство. Потом еще 2 года будут обсуждать. Рынок труда, говорят, поговаривают, ждет масштабный крах. Ну, то есть не говорят, что изменения, нет, крах.
4: Чтобы, прям все.
3: Ну, чтобы смута смутная, да? Понимаешь? Иначе не поверят. Нобелевские лауреаты и 200 топовых экономистов подписали письмо: мы должны действовать прямо сейчас. О чем идет речь? Если не нейронки продолжат развиваться так же быстро и такими семимильными шагами, то миллионы людей по всему миру потеряют работу в ближайшее время, потому что они не справляются с такими ритмами, делают работу хуже, чем это делает нейронка.
4: Это
3: разные сферы, да, 99% опрошенных SEO, 99%, признали, что будут сокращать штаты в своих компаниях в следующие 2 года. Ну, оптимизация, и если есть инструмент, который позволяет выполнить задачу быстрее,
4: конечно.
3: Зачем для этого сотрудник, который постоянно косячит.
4: Ну и финансово менее затратно.
3: И 10 раз переделывает, да.
4: Скорее всего.
3: В прошлом году на рынке труда было на 50 тысяч меньше опубликованных вакансий только в США. А в этом году будет значительно больше. Эксперты требуют от государств-лидеров индустрии начать вводить ограничения, регулирование и новые законы, которые защитят людей от замены нейронками. Но я думаю, что это тоже будет решать в том числе и рынок. Далеко не все профессии вообще-то.
4: Конечно, мы уже это обсуждали. Да. Просто это лагерь тех, которые вот действительно боятся того, что нейронная сеть и вот искусственный интеллект их заменит.
3: Ну, видишь, конкуренция. Вот она пошла на рынке, началась конкуренция. Есть какие-то вещи, которые действительно можно сделать через искусственный интеллект без потери качества. И вот в данном вопросе понятная позиция владельцев бизнеса. А зачем платить больше, если можно оформить подписку?
4: Мне кажется, сейчас бизнес, вот мы помним про Ford, да, про завод, как он все-таки ошибся и вернул назад сотрудников, тоже делает какие-то выводы. И там, где нельзя заменить, ну не заменит он вас, этот искусственный интеллект.
3: Для этого надо быть классным сотрудником. А вообще-то многие не планировали, понимаешь? Так, ну мы же смуту должны навести.
4: Да.
3: Да? Так, ну что, чем еще напугать? Ну, то есть, смотрите, ничего страшного.
4: Вообще работать не будем.
3: Ну, как не будем?
4: Это хорошо, это приятно.
3: Ага, сейчас дождешься. Сантехники, пожалуйста, да, электрики, пожалуйста. И очень много.
4: Строители, пожалуйста, да. Водители автобусов.
3: Ну, пока, да, еще нет беспилотных.
4: Ну, пока, да, беспилотных. Но это еще, мне кажется, не скоро совершенно.
3: Да, далеко, да. Так что, на самом деле...
4: Подожди, а катальщики на банане?
3: О, вот, это вообще вот классная профессия.
4: Вот.
3: Тарат, вот если, как думаешь, нейронки начнут заменять ведущих в эфире?
4: Уже было такое, мы помним, что в Польше вот пытались, нет, назад вернули ребят.
3: Ну, потому что они не умеют косячить, как это делаем мы.
4: Они новости не умеют так обсуждать.
3: Вот именно.
4: Ну, как искусственный интеллект будет обсуждать новость про искусственный интеллект,
3: да.
4: Ты представь себе.
3: Ну да, а мы можем. Мы вообще про любой интеллект можем поговорить.
4: Это мы вот там, мы будем вас заменять.
3: Ага, мы будем вас заменять. Готовьтесь.
4: Вот это звучит как крах, действительно настоящий.
3: А вот песенки, кстати, пишут, они прикольно. Вот искусственный интеллект старается. Вот очень круто. Некоторые, я вчера одну послушала, мне так понравилось.
4: Так, ну уже начали использовать, опять же, хит, который нашумел, Шаде. Мы знаем, что там есть часть, которую сделал искусственный интеллект.
3: Ты слышал мою 20-ка?
4: Да.
3: А, ты красавец. Вот.
4: А кто не слушает?
3: Кто не слушает,
4: есть,
3: да?
4: Такие.
3: Мы заменим вас на искусственный интеллект.
4: Поэтому обязательно только включайтесь. И даже делайте это прямо сейчас.
3: Да-да-да, мы хотим. Правда, 20-ка сейчас не будет. Она по пятницам с 6 до 7 вечера. И с повтором в субботу с 10 до 11 утра. Поэтому дождитесь. Завтра же пятница. Мы же еще ни разу не вспомнили, что завтра пятница.
2: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Крепче кофе, лучше чая. Круто утро прокачаю.
1: Продолжим обсуждать казусы.
2: Русские перцы и искусственным интеллектом не замененные, а вдохновленные.
1: Да,
2: встречайте.
1: Только вдохновляемся. И вы давайте вместе с нами. И вот казусы искусственного интеллекта. Вот продолжим эту тему. Google искусственный интеллект,
2: да.
1: Вот этот Google AI, случайно слил победителя матча чемпионата мира 2026 до конца еще игры. Да, ну полуфинал, естественно. Вот перед полуфиналом между Англией и Аргентиной и поиск Google уже выдавал готовый отчет, которым заранее объявил команду Аргентины вторыми финалистами.
2: Ты понимаешь, за что я люблю искусственный интеллект? Ну, же знал,
1: да.
2: Чертяга, верил, болел. Скорее
1: вот,
2: всего, подслушал.
1: Мне кажется,
2: там
1: все-таки болел.
2: 100%. Думаю, давай. Я вот тоже, когда вчера Англия забила, так, вива, Аргентина, давай, ребята, Месси, давай, красавчик, давайте, ребята, ну-ка, номер 24, попадание. Ну, как-то не затянули. Я не могла спокойно сидеть, понимаешь?
1: Нервничала.
2: Я прям ходил. Такой,
1: а искусственный интеллект, видишь, прям уверенно написал, что Аргентина уже обыграла Англию и вышла в финал сборной Испании. При этом игра идет до сих пор. Вот, ну уже, видишь, да? Опять же, это вот то, что искусственный интеллект еще ничего не закончилось, а уже все уже определил. Вот, пожалуйста, вот вам результаты.
2: Потому что он все прекрасно знал и понимал. Хотя могло быть, конечно, по-разному, но судя по статистике, ты же видел.
1: Мне кажется, знаешь, это просто было большое количество запросов от болельщиков Аргентины, прям в этапе вот...
2: Со стадиона, да.
1: Да, со стадиона, скорее всего. Так, ну что, Месси забьет? Так, как, вот, при какой статистике Месси забивает? Что происходит с нашей командой. И просто искусственный интеллект такой: ну что, запросов много, а давайте я вас сразу порадую. Победит Аргентина, и все, не дожидаясь даже результата и концовки матча.
2: А я считаю, что вера и поддержка очень важна. Вот обратил внимание на лица футболистов, как им нужна была поддержка фанатов?
1: Да.
2: Они просили ее, и они вот отдельно
1: особенно после первого гола взывали и Месси,
2: да.
1: И вся команда, что давайте, стадион, просыпайся вместе с нами, запевай нашу песню.
2: Да.
1: Победную и вперед. Ну и получилось, конечно же.
2: Такая супер церемония такая классная и очень трогательно на это все было смотреть, потому что людей же там было очень много, а действовали они как будто бы одна большая семья.
1: Угу.
2: Ну круто. Как мы, только мы не на футбольном
1: так,
2: поле.
1: Так, ну что, вывод можно тоже еще один сделать, чтобы...
2: Хочу с Месси познакомиться.
1: Для этого нужно
2: на интервью
1: на
2: позвать.
1: Финал слетать, к примеру.
2: Да, ну или на финал полететь, конечно же. Но это не точно.
1: Вот шанс его увидеть там будет 100%.
2: Месси! Но я боюсь, что он меня, как мой сын этот, выгонит. Ты слишком громко болеешь за меня. Отойди, мам, не позорь. Не надо кричать. Сына, давай! А он же там такой тоже, ну,
1: очень компактный. Вчера же был случай, когда болельщик выбежал на стадион. Просто не показали. На поле прям выбежал. Да. Вот, ну, сейчас по правилам FIFA они не показывают, когда выбегает болельщик. И, если помнишь, во втором тайме немного приостановили матч.
2: Да.
1: Чуть-чуть, буквально
2: на
1: несколько.
2: А я еще удивилась, почему.
1: Это вот выбежал болельщик. Вот, поэтому ты бы, скорее всего, была бы так же на поле.
2: Ты знаешь, что у меня получилось бы прорваться.
1: Я что, прилетел просто так? Да ты договорилась бы, я тебя знаю.
2: Слушайте, какая классная игра. Вообще, я до сих пор вдохновлена. Вот, огромное спасибо Англии и Аргентине за этот супер матч. Ну и, конечно же...

0: уже ждем Испанию и Аргентину в финале. Я по-прежнему за Месси, по-прежнему, но чувствую, что будет там замес.
1: Так, искусственный интеллект, ничего там не пиши, нам не предугадывай, мы лучше дождемся самого финала.
0: Никаких спойлеров.

0: мира появится эмодзи эпохи.
1: Ну-ка.
0: Как заявляют.
1: Уже
0: прям.
1: Есть же, я знаю. Вот да? Это. Коричневенький. Нет? Не он главный?
0: Ну, говорят, заменит. Его как бы... Замена! Вам красная карточка. Красная, вот, пожалуйста, да. Вот этому коричневому. Да. Теперь появится треснувшее лицо.
1: Треснувшее
0: вот,
1: лицо.
0: Представляешь, да. Анонсирует новый символ эмодзи, который, говорят, прям официально чуть ли не заявляет, что это эмодзи будет эпохи. Как объясняют? Иногда я в порядке означает я очень не в порядке. Этот эмодзи выходит за рамки стандартных эмоций. Его советуют использовать, когда ваш тщательно продуманный фасад треснул, но вы улыбаетесь сквозь осколки. Вот так. Поэтому такое лицо, знаешь, как будто вот Сахара на него какая-то вот пустыня треснула просто от того, что воды не хватает. Вот такое лицо. Ну, в общем, ну так себе.
1: Выгорели, да?
0: Ну, скорее всего.
1: Тут, кстати, вот я нашла интересную забавную новость, как раз-таки про софт-скиллы, про коммуникацию.
0: Ну, чтобы не было треснувшее лицо, скорее всего.
1: Да. Вот как раз уж мы начали эту тему, можно ее как раз-таки и объяснять. Бывают же такие ситуации, когда ты объясняешь, например, коллеге или партнеру, да, ну, то есть, в общем, коммуницируешь в процессе коммуникации, ты объясняешь человеку свою позицию, он кивает, да, и ничего не понял. Вообще.
0: Да.
1: И на работе это очень частая ситуация. Все покивали, разошлись, и дальше никто не понимает, что делать, и приходят с вопросом.
0: Ничего не происходит, естественно.
1: А как мне выполнить эту задачу? Так я же только что рассказала, вот только что, 2 часа, вот и так, и сяк, и это, разжевывая, да, и показывая, но все равно никто ничего не понял. Оказалось, что активное слушание у нас один из самых недооцененных навыков. То есть люди, они на самом деле не слушают, они во время, например, диалога, беседы, они пытаются выстроить свою концепцию, свои аргументы прокручивают в голове, и в это время пропускают все, что говорит им собеседник.
0: То есть он думал, что сказать, но не сказал.
1: Да.
0: И пропустил еще тем более.
1: Вот. На самом деле, достаточно потренировать вот это активное слушание, внимательно слушать и слышать, что человек говорит. Задавать уточняющие вопросы. Тогда задача будет понятнее, да, вот если вот сейчас говорим. Ну, либо там отношения наладятся, потому что друг друга, когда люди услышали, это вообще совсем другой уровень взаимодействия. Ну, это правда тоже очень важно понимать. И дело не в том, что кто-то не может понять или у него проблемы с интеллектом. Нет. Это история про активный навык слушания.
0: Так, а как натренировать? Ну,
1: слушайте вот. Русское радио активно.
0: Вот, слушайте русских перцев, и в этот момент пишите нам смс на номер 49-105-7. Да. Поздравления для именинников.
1: Кстати,
0: мы,
1: а
0: мы
1: где?
0: Напоминаем.
1: А почему до сих пор? А мы-то ждем. Нам уже пора. Позвонить и с кем-то пообщаться, и кого-нибудь удивить, и развеселить, улыбнуть, между прочим. Как так, как так? Ну-ка вспоминайте, кто у вас сегодня родился. У нас тут буквально пару минут осталось, и мы все, уйдем.
0: Пишите.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Ира, все, час завершается. Но? Наше утреннее шоу завершается. Я сейчас накину плащ-невидимку.
3: И
2: все. И уйду в пятницу.
3: Так
2: она
3: ты
2: ведь
3: опоздал.
2: Завтра уже наступает.
3: Тебе надо было с утра надеть, да и все. Вот это было бы, конечно, фокус.
2: А работать кто будет?
3: Да, не, ну а ты бы работал. Ты же понимаешь, что никуда не денешься.
2: Ты-то сиди, плачь, невидимка, да, вот и плачь, и плащ, и все. Новость просто, да, действительно появилась. Ученые создали плащ-невидимку, представь себе. Но есть немножечко, вот нужно уточнение добавить, для тепловизоров. То есть это плащ-невидимка, который вот может прятать предметы и вас, для того, чтобы вас не смог определить тепловизор.
3: Ну, ночью, получается.
2: Ночью, да. Ну, и там, где, в принципе, работают вот эти устройства, которые определяют вот по теплу.
3: Да. По ауре.
2: По ауре.
3: Это же аура, ну конечно.
2: Она же такая яркая, разноцветная вот, и интересная. Да. Вот, поэтому можно приобрести. Так, кстати, распечатали на 3D принтере. Угу. Вот, можно купить такой плащ. Ну и расхаживать, как бы, ну только где тепловизоры.
3: Ну
2: только
3: да.
2: Так. Говорит, у тебя есть тепловизор?
3: Нет, нет? Не будет.
2: Значит, видеть не получится. Не работает ваш. Я хочу обычный плащ-невидимка, который вот так надел и пошел.
3: Ну, можно, смотри, вот ладошки берешь. Я тебе сейчас покажу фокус. Смотри.
2: Да. Да. С дочкой это работает. В других местах нет.
3: Не видно, так тебя видно.
2: Меня полицейский так остановил, я говорю, ку-ку. А он не ку-ку, 50 евро вам, пожалуйста.
3: Merci beaucoup.
2: Вот в таких случаях, конечно, хотелось бы иметь плащ-невидимку.
3: Да, понятно. Я поняла, у тебя сегодня будет и дрон, который за комаром гоняется, и плащ. Что-то ты, да, какое-то детство решил вспомнить, да немножко туда.
2: Такая гаджетомания у меня.
3: Ага, гаджетомания. Гаджетомания прекрасна, но логомания, вот что для нас важно, потому что, друзья, что правильно, мы продолжаем разыгрывать наш прекрасный летний мерч, и вот дождитесь, пожалуйста, того самого прекрасного дня, пятницу.
2: Когда? Завтра?
3: Да, завтра. Завтра обязательно все разыграем, поэтому просто следите внимательно за эфиром, слушайте тот самый сигнал, дозванивайтесь, угадывайте песню, либо предмет одежды, но обычно это одно и то же, да, то есть продление строчки, в которой содержится предмет одежды. И все. И вот эта красота, какая у нас красота, вы знаете?
2: Да,
3: вы видели?
2: И главное, вы получите не плащ-невидимку, а стильный сет мерча.
3: Видимку. Очень такую нормальную видимку в виде футболки, защитного автоэкрана и спортсумки. Спортсумка — это моя любовь. Очень классно. Мы так хорошо сделали. Красивая, стильная, вот очень.
2: Крутейшая. Теперь мы будем ближе и в путешествии, и на отдыхе, и на пляже вместе с вами.
3: Да. Все, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Константин Столяров продолжит наш прекрасный эфир. Новости на русском. Буквально через пару мгновений. Не переключайтесь.
2: А Яна Соболева в час дня в дневном шоу продолжит вас заряжать отличным настроением.
3: Угу. Ну и помните, что с русским радио всегда все будет хорошо, поэтому слушайте, наслаждайтесь, не уходите, не переключайтесь. А мы на этом набираем воздух в легкие для того, чтобы улыбнуться и прокричать нашу утреннюю мантру.
4: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Я не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламент Кипра отклонил налог на захоронение отходов. Правительство не получит 23 миллиона евро от ЕС. 15 июля в ряде районов острова не включились сирены. На Кипре готовят систему защиты клиентов страховых компаний на случай банкротства. Теперь подробнее. Пленум парламента Кипра 14 июля отклонил законопроект о налоге на захоронение муниципальных отходов. Документ предусматривал сбор в 10 евро за каждую тонну мусора, отправляемого на свалки. При этом с 2028 года ставка росла бы на 5 евро в год, до достижения 70 евро за тонну. Правительство называло этот сбор ключевым инструментом зеленой налоговой реформы. Сейчас на Кипре закапывают 68% муниципального мусора, тогда как цель ЕС не более 10% к 2035 году. Из-за отклонения законопроекта Кипр не получит от Евросоюза 23 миллиона евро. Включение сирен в памяти 52-й годовщине военного переворота на Кипре, как обычно, было намечено на 8 часов 20 минут 15 июля. Однако в ряде районов, например, в Дали и Пафосе, динамики молчали. Это вызвало недовольство общественности. Ведется расследование инцидента. Причиной стала техническая проблема, возникшая из-за устаревшей системы. Министерство финансов Кипра вынесло на общественное обсуждение два законопроекта, которые позволят спасать страховые компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями. Главная цель – защитить владельцев страховых полисов и не допустить потрясений на рынке. Замечания к документам можно подать до 10 августа. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных областях не исключена вероятность осадков. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Максимальная дневная температура на побережье страны сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Никосии будет до плюс 39, в Тродосе до плюс 27. Море на кипрских пляжах местами прогрелось до плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: У меня есть проблемы с девушками. Я женат.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Бунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center by Бунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
4: Стоит только на минуту перестать ржать, нести чушь и начать вести себя адекватно, как все решают, что все, ты загрустил.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Самый надежный план – это да на месте разберемся.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русское радио.

11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер МПТ, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Замуж хотят только злые женщины, которые не любят кошек.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет, и от имени русского радио Кипр поздравляю с небольшим трамплином к выходным дням, четвергом. Начнем с того, что сегодня 16 число, это день с определенными энергиями, об этом обязательно поговорим. И настроимся на то, что да, ретро-Меркурий вносит свои коррективы, но мы же сами делаем выборы, как на что реагировать и куда энергию свою отдавать. Поэтому пожелаю вам всегда конструктивных решений и слогана «Бережно к себе». С вами здесь Яна Соболева, и сегодня отмечают день ипотеки. Я знаю, что утреннее шоу уже отметило его с помощью очень крутого проекта «Ва-банк». Мы же продолжим, и если для одних это долг длиной где-то в четверть жизни века, то для других это единственный шанс перестать жить на съемной квартире. И актуально для обеих сторон рассмотреть этот вопрос. Кстати, история ипотеки уходит корнями еще в Древнюю Грецию. Само слово «ипотека» означало каменный столб, который ставили на участке должника, как знак того, что земля находится в залоге. Прошли тысячи лет, а суть почти не изменилась. Недвижимость остается гарантией кредита. И сегодня ипотека – это один из самых массовых финансовых продуктов. По данным Банка России, например, совокупный ипотечный портфель превышает 22 триллиона рублей. Объем задолженности по жилищным кредитам более 24, ну, то есть такая несостыковочка аж в 2 триллиончика. Но на Кипре у нас своя история, и об этом всегда рассказывают эксперты, поэтому не переключайтесь никогда, особенно если мы анонсируем очень крутых гостей. Отношение к ипотеке, конечно, остается полярным. Риэлторы говорят, лучше платить за свою квартиру, чем за чужую. По их мнению, ипотека дисциплинирует, защищает от роста арендных ставок, позволяет начать копить собственный актив, а не в чужой карманчик. А психологи смотрят на ситуацию так. Для многих ипотека становится не только финансовым, но еще и эмоциональным обязательством. Долг на 20-30 лет способен вызывать хроническую тревогу. У кого-то есть страх потерять работу или ощущение, что все жизненные решения теперь подчинены ежемесячному платежу. И вот это создает очень большое напряжение. Не случайно выражение «ипотечное рабство» давно стало частью разговорной речи, но это, конечно, больше про эмоциональную сторону, про то, как относятся люди, как воспринимают, и вообще от психотипа личности очень многое зависит. Но финансовая подушка и то, насколько кредит соответствует вашим возможностям, вот это то, что нужно всегда очень трезво оценивать. Получается любопытный парадокс. Для риэлтора ипотека – это ключ от собственного дома, для психолога – проверка на стрессоустойчивость. Ну а для нас, большинства людей, просто попытка решить самый главный бытовой вопрос – где жить. Поэтому все нормально, какой бы вы ни выбрали путь – аренду или ипотеку, собственное строительство или вагончик, и вы переезжаете с одного места на другое. Главное, чтобы вам было окей. Поэтому вокруг ипотеки всегда будут споры, всегда будет несколько мнений, сколько существует мечта о собственном доме. Но выбор всегда остается за конкретным человеком, потому что его контекст жизни знает только он. А мы с вами здесь устроим свой маленький домик, где тепло, уют, отличное настроение и сюрпризы. Если, кстати, хотите сделать таковой, то обязательно напишите 49-105-7 сюда, на этот номер, данные вашего именинника. Будем поздравлять лично.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: 16 июля – это День любви, красоты и успеха. Вот такой сегодня задел на то, чтобы во второй половине дня вам усилить всю позитивную сторону нашего бытия. Но это же просто прекрасно. Любовь и счастье работают на максимум. Сегодня обязательно нужно любить, проявлять в разных вариантах и форматах свои чувства к близким, творить, чувствовать, что испытывают другие, и ситуацию, и контекст для того, чтобы не наломать дров. Работайте и принимайте решения только через любовь и с удовольствием. Ну, если есть, конечно, такая шикарная возможность, когда вы можете выбирать. Подписывайте договоры. О, капслоком выделяю! Не всегда такие дни. Совершайте крупные покупки. Заключайте брак, если вдруг в этот день такие раз и решили, а не сходить ли нам в ЗАГС и расписаться, то можно. Очень и красивая дата, и хороший день потворствующий всему. А благоприятные всякие моменты, связанные с покупками, должны всегда проходить через фильтр. Вы же помните, у нас ретроградный Меркурий. Очень все на 2-3 раза дабл-чек, посмотреть, сверить, проверить. И если вдруг вам не горит совершать какую-то покупку, вот, ну, нет необходимости, то, конечно, лучше после 24 июля. А так, конечно, покупайте, и классного вам шопинга. Запускать большие проекты тоже можно, наполнять пространство красотой, изобилием, закупаться чем-то таким, что усиливает ваше настроение, помогает увидеть, может быть, новый уголок уюта в вашем доме, там, дизайнерские какие-то штуки, все это классно. Романтические встречи, а также занятия собой тоже очень хорошо ложатся в энергии сегодняшнего дня. Посетить салон красоты, спа и изысканный ресторан. Но сегодня вообще вдвойне будет положено. Об этом нам еще скажет календарь, поэтому обязательно внесите в свои планы. А вот список из того, что избегать, очень короткий, но значимый. Лень и чрезмерный комфорт не надо. Мстительность вообще убираем подальше, держим эмоции под контролем. Споры и желание отомстить тоже не сегодня. Для этого будут другие дни. Ну и, конечно же, соблюдайте меру во всем. Иначе могут обостриться как хронические заболевания, так и текущие, вялотекущие или сложно текущие какие-нибудь конфликтные, спорные ситуации. Поэтому благостного дня всем нам. И, конечно же, сейчас по традиции мы побежим с вами. Ну, вам далеко не надо, а у меня все под другой. Смотреть на что? Конечно, на нее.
2: Карта для старта.
1: Картинку, которая позволит нам подготовиться к тому, что скрывает или готовит нам в качестве изобильного подарка вторая половина дня. Итак, 13-18 на часах. У нас впереди еще разгар рабочего дня, а также у кого-то продолжение его. У кого-то, может быть, всего пара часиков осталось, кому-то предстоит вечером провести какой-то сложный диалог. Поэтому нам нужно подготовиться, где могут лежать какие-то подводные камешки или драгоценности. Итак, левой рукой тяну сегодня все та же колода «Внутренний герой». Она довольно плотная. Надо, кстати, посмотреть, какое количество карт там. Ух ты ж! Ну, слушайте, сегодня карта второй половины дня выглядит немножечко сурово, но это вопрос трактовки. Всегда помните, что вам нужно самим посмотреть на нее. Возможно, для вас, наоборот, это будет, ну, максимально благостным знаком. Что делаем? Заходите к нам в Instagram russianradio.cy, открывайте сторис и листайте до карты дня. Помимо прочего, фиксируйте внимание на том, что полезного мы там вам рекомендуем. Итак, на карте изображено какое-то пространство, комната и в несколько ярусов с десяток экранов. На них плюс-минус одинаково изображены деревья. И вот посредине, спиной к нам, лицом к этим экранам, стоит такая фигура очень крупного мужчины в плаще с капюшоном. По-моему, у него не так много волос на голове. Может быть, это напомнит вам какого-то конкретного человека или образ. Но для меня это сразу про какой-то закон, про то, что мы все в матрице, про то, что есть система. И это же тоже часть нашей жизни. Поэтому, если сегодня вам захочется хакнуть эту самую систему, 10 раз подумайте. И мне кажется, это еще и намек на то, что иногда мы как-то однобоко смотрим на вещи. Все такое серое, плюс-минус одинаковое. И это вопрос к нам, чтобы убрать вот это напряжение и посмотреть по сторонам. Найти другие краски, другие подходы, входы-выходы, найти ту дверь. И самое главное, найти в себе источник света и силы. Вот с этими словами и отправимся дальше гулять по 99FM по волне музыки и отличного настроения.
2: Реклама на русском. 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
2: Логомания на русском радио Кипр.
1: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
2: Русское радио Кипр.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
6: Моя жена так молодо выглядит, ну конечно. Вампиры не стареют.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Нам обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Сегодня не забываем поздравить знакомого риэлтора с днем ипотеки, потому что это его зона ответственности и то, где он компетентен. Поэтому уделить внимание, это же не каждый день случается. И вот утром увидела объявление. Подозреваю, что все уже куплено, но хочу поделиться. Дом с видом на красивую бухту. Средневековые замки всего лишь за 19 тысяч евро. Как вам? Да, в итальянском Лацио за эту сумму покупатель получил, я уже так думаю, это оговорочка прям такая, знаете, скорее всего, уже ушло с молотка, светлую двушечку вдали от шума города, дарим всего лишь рукой подать полтора часика езды. Как вам такое? Это для вдохновения. Ну, а рукой подать до поводов, которые здесь можно реализовать, это, конечно же, долистать наш календарь, причем вам его даже не нужно искать, мы все сделали за вас.
0: Держи повод.
1: Итак, сегодня, парни, берем под руку свою любимую женщину и обязательно отправляемся в какую-нибудь ресторацию, потому что сегодня нужно отметить День вкусной еды. Ежегодно именно 16 июля отмечают этот праздник всех гурманов. Хотя точных данных нет, кто и когда его решил учредить, но спасибо ему большое. Это же нам так помогает помнить о том, что еще и так можно раскрасить жизнь прекрасными яркими красками. Сегодня Международный день змеи. Змеи всегда занимали в жизни человека и культуре разных народов особое место. Кстати, отдельные народы по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для Юго-Восточной Азии, Индии, Китая. Вот там до сих пор культ есть. Фестиваль Вербье – один из известнейших фестивалей классической музыки в мире, одно из главных музыкальных событий Швейцарии, открывается сегодня. 278 лет назад Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон – закон сохранения материи. Торжественно 61 год назад, в этот день, 16 июля, был открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы Монбланом. Ну и сегодня день рисования на асфальте, а также день искусственного интеллекта. Споры о нем будут идти еще долго, но факт остается фактом. Это часть нашей жизни, и если правильно использовать, то в руках умелых и толковых голов он всегда будет с нами заодно и на помощь нашим всяческим делам. Вот сейчас с помощью него узнаем точное время.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
3: А русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Ностальгическое и киношное. Друзья, «Темный рыцарь» возвращается. Вышел первый тизер второй части «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Представляли его в такой? Мне кажется, благодаря защитному костюму, там неважно, кто будет. Но оценим эту игру. Премьера фильма состоится в феврале 2028 года. У нас еще столько времени отправиться и пересмотреть начало этой истории, освежить не только воспоминания, но и чувства, и вообще сопоставить то, как я воспринимал ту серию историй про Бэтмена и нынешнюю грядущую. И потом будет классная, наверное, такая аналитическая статья про самого себя. Как я вырос или я совсем не изменился. Но это еще когда случится? 28-й год, до него еще шагать и шагать. А вот всего один день остался до нашей лагомании. Завтра

0: Перцы и Ира с Сережей разыграют еще один комплект. Я напомню, что 20 лет мы празднуем нашей потрясающей медиагруппе «Русская волна». И за это время мы дарили вам всегда не только настроение, лучшую музыку, но и следили за вашим стилем. Продолжаем это делать до 7 августа. Пожалуйста, не пропускайте. По понедельникам и пятницам забава «Логомания» на Русском радио Кипра. По сигналу ведущих нужно просто позвонить в студию, угадать трек, точнее, зашифрованное в нем слово, а еще лучше целую строчку с пропевкой и, конечно же, забрать наш мерч. Это защитный экран для вашего автомобиля, белоснежная футболка и стильная спортивная сумка для себя любименького. И потом в спортзале, на пляже, в путешествии, где угодно, мы станем с вами еще ближе. Ваше русское радио Кипр. Всем удачи и отличного настроения. Впереди у нас Maroon 5. Wake Up Call. И этот трек лично у меня связан с огромной историей моей жизни, которая называется «Анапа». Заметьте, не «Аянапа», потому что ровно в тот момент жизни я под него танцевала танец-повторянец, потому что у меня была своя анимация. Команда, которая работала в 5-звездочных отелях. Правда, закончилась немножко грустно вся эта история, но это был очень классный опыт. А у вас есть какие-то треки, которые ассоциируются с конкретным периодом жизни?
1: Русское радио.

0: интересно.
1: Ребята, район Лимассольский, Гермасой. У нас с вами есть надежда, что москиты будут повержены. Ну и вообще всем, кто с комарами встречается, сейчас внимание, пожалуйста, настройте свои ушки на макушке. Микродрон впервые научился сбивать комаров прямо в полете. Французский стартап смог сделать то, что раньше казалось фантастикой. Автономный дрончик догнал движущуюся цель, а не просто атаковал неподвижные объекты. Поэтому система учится выслеживать насекомых по звуку крыльев. Там базовая станция отправляет ультразвуковые импульсы, а микрофоны анализируют эхо и определяют, кто именно летит рядом. Компания уже принимает предзаказы на домашний комплект. Дрон и станция смогут круглосуточно патрулировать вашу территорию. Теперь я точно знаю, что возьму с собой в поездку на Алтай.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell».
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
9: Я люблю удаленную работу. И чем удаленнее от работы, тем лучше.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Этот час стремительно пролетает и завершается очень красивым треком «Научусь летать» от Максим. Ну а впереди нас встречает мой коллега Константин Столяров. Там, кстати, про то, что снова тюленя заметили в гавани Пафоса, а также развлекательный гид на выходные дни для того, чтобы вы заранее скомпоновали себе прекрасный питающий досуг.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Здравствуйте, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. 25 государственных школ Кипра приведут к нулевому энергопотреблению. В гавани Катапафоса заметили тюленя. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. 25 государственных школ по всему Кипру проходят глубокую модернизацию, чтобы стать зданиями почти с нулевым потреблением энергии. Работы уже практически завершены в 12 школах. Оставшиеся 13 зданий планируют сдать в начале 2028 года. Задача – не только сократить расход энергии, но и создать комфортную среду для учеников и педагогов, стабильную температуру в классах, достаточную вентиляцию и экономичное освещение. В гавани Катапафоса заметили тюленя. Усатый гость спокойно плавал рядом с лодками, быстро став главным героем набережной. В последние месяцы тюлени у берегов Кипра стали замечать чаще, особенно в районе Пафоса. Видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Лето в разгаре, и сезонные развлечения тоже. Мы представляем самые яркие события наступающих выходных. Выбирайте. Футбольный автобус, пляжная вечеринка в стиле латино, чемпионат Кипра по кайтсерфингу, фестивали живой музыки и пива, большой детский праздник и не только. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
0: Лето.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, новые имена, новые приветы и новые темы для размышления. Все это «Днем обо всем» на русском радио Кипр. И с вами здесь Яна Соболева до 15.00. Конечно, напомню, что самый легкий способ порадовать особенным образом именинника – это поздравить его на радио. Поэтому пишите 49-105-7, обязательно указывайте имя, не забывайте свой текст, потому что всегда авторская история гораздо больше трогает сердце. Ну и, конечно же, контактный местный телефон, звоним только на Кипр. Ну а начать хочу с подписки на Солнце. Как вам такое? Сейчас все расшифрую. В космос планируют отправить зеркало, которое сможет включать дневной свет даже ночью. Американский стартап готовит запуск спутника с огромным отражающим полотном. После выхода на орбиту аппарат раскроет зеркало размером 18 на 18 метров и сможет направлять солнечные лучи на выбранный участок Земли диаметром до 5 километров. Компания заявляет, что целая группа таких спутников сможет буквально превращать ночь в день. За час дополнительного освещения хотят брать от 5000 долларов. Как вам такая инициатива? Чтобы что? Хочется задать вопросы. И вообще, наверное, здесь нужно разделять. Возможно, какие-то участки Земли действительно нуждаются в том, чтобы света было больше. Ну, например, посевные поля, может быть, какие-то африканские труднопроходимые джунгли, хотя это сразу повлияет на экосистему, тоже вопросики. Но вот для людей ночи, для животных, это же просто must-have, без этого, ну как? Это же поменяется все. Даже на вид таким образом можно повлиять. Да, если есть какие-то у вас мысли, для чего такое, где может пригодиться, пишите. Всегда открыты к обсуждению 49-105-7. Ну, а по мне, так это просто развлекаются те, кто увлечен исследованием космоса. И всяческие такие эксперименты, конечно же, должны быть согласованы со всеми землянами. Но надеемся, что все будет в итоге классно, хорошо, и из этого сделают действительно какую-то полезную задумку, реализуют ее во благо всему человечеству. Никак не наоборот.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Всем, кто только что присоединился, огромный привет, всем хорошего настроения. Если вдруг у вас поздний ланч, то приятного аппетита. Конечно же, зеленого света всем, кто за рулем. И привет моим коллегам. Александр Данилов и Константин Столяров ежедневно следят за повесткой новостной здесь у нас на острове. Ну и, конечно, самое глобальное в мире. Ну а мы с коллегами Ирой и Сережей листаем всю мировую ленту. И вот сейчас, находясь здесь, в середине как бы мира, да, на Кипре, между Евразией и Америкой, интересно сравнить два кейса. Как большой брат следит за всеми. Давайте начнем с российской новости. Житель Благовещенска нашел золото в мусоре на 55 миллионов рублей. Но богатство обернулось для него судебным разбирательством. Мужчина обнаружил среди мусора коробку с тремя золотыми слитками весом чуть более 4 килограммов. Общей стоимостью вот такая крупная сумма. Он забрал находку себе, несколько дней хранил золото в машине, позже попытался отправить его в Новосибирск для того, чтобы распорядиться. Спрятал где-то среди радиодеталей. Однако посылку остановили сотрудники определенного ведомства. Слитки нашли по проверке в аэропорту. И в итоге вместо состояния россиянин получил чуть менее 2 лет условно за незаконное хранение и попытку пересылки драгметалла. А теперь смотрим за океан. В США фермера обвинили в краже дождевой воды на своей земле. Житель штата Орегон построил на своей территории 3 больших резервуара для того, чтобы собирать дождевую водичку, ну, чтобы использовать ее в личных целях. Однако власти посчитали это нарушением закона, обвинили мужчину в незаконном присвоении ресурса. По версии чиновников, даже осадки относятся к водным ресурсам, которые находятся под контролем государства. Из-за этого началось судебное разбирательство. Ну вот как вам? С одной стороны, присвоение чужого имущества и необращение в органы логично, что наказан будет человек. Ну, короче говоря, не бери чужого. А вот что касается природных ресурсов, здесь, конечно, к государству за океаном большие вопросы. Удивительно, как это все устроено, но это все рамки большого брата. Так что, живя в государстве, приходится, конечно же, часто играть по его законам. А что вы об этом думаете? Это оруэллская история или все-таки так, единичный кейс? Это про систему или про то, что любые правила нужно соблюдать? Вот как человек должен был поступить в варианте с осадками? Это, конечно, вызывает вопросики. Итог такой. Делаем выводы. Чужого не берем, а странных находках лучше сообщить в органы. Ну и дождевой водичкой продолжаем нормально пользоваться, по крайней мере, здесь у нас на Кипре.
0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
2: Кипр празднует День независимости 2 раза в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Пока существуют люди, поднимающиеся на лифте на 2-й этаж, я могу считать свой образ жизни активным.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Иногда так случается, что наши именинники либо в отъезде, но слушают нас в интернете, либо не могут говорить в этот момент. Но это же никто не сказал, что не должно быть отмечено. Поэтому всегда пишите нам, когда есть именишки. Обязательно поздравим устно или звонком. Итак, друзья мои, малыша-карандаша Серафима с 7-летием поздравляет семья с Кипра. Расти здоровеньким, умным, справедливым и счастливым. Мы тебя очень любим, дядя, тетя и сестрички. Серафим, от себя добавлю, что Русское радио Кипр желает тебе всегда заниматься любимым делом и слушать отличную музыку.
1: Медиагруппа «Русская волна».

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
4: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Лето – это самый классный сезон для путешествий, хотя в течение года, конечно же, тоже стоит заглянуть в разные уголки. Если вдруг вы в ближайшее время побудете день, два, три, десять, месяц во Франции, Италии, Бельгии, Канаде, Сингапуре или США, и, может быть, еще где-то, но точно в этих странах вы можете еще и добрать эстетического удовольствия, увидеть потрясающие скульптуры французского скульптора Бруно Каталана. И сегодня я хочу рассказать немножечко об этом удивительном направлении.
0: На русском радио «Людям о людях».
1: Бруно Каталана – французский скульптор итальянского происхождения, который прославился серией необычных фигур путешественников с пропавшей частью тела. Наверняка вы их видели. На самом деле скульптура держится благодаря скрытой металлической конструкции, а сам автор говорит, что отражает таким образом то, как путешествия меняют человека. Каждый раз, отправляясь в путь, каждый из нас словно оставляет часть себя позади. Его скульптуры выглядят очень удивительно. У бронзовых людей словно вырезали, причем так, знаете, неаккуратно середину тела. Этот необычный прием проявился вообще-то случайно изначально из-за ошибки при литье. Но мастер решил превратить дефект в главную фишку своих работ, и это получилось. Теперь серия «Путешественники» этого автора известна тем, что фигуры кажутся полупрозрачными, будто растворяющимися в воздухе. Для самого автора эта пустота – символ того, что мы всегда частичку себя оставляем, когда покидаем дом, когда начинаем новую жизнь. Единственное, что держит эти фигуры вместе – это чемодан в руке, который объединяет прошлое и будущее. Через эти дыры в металле можно видеть небо, город, поэтому скульптуры как будто сливаются с окружающим миром. Работы Каталана ценятся тем, что каждый видит в них свою историю. Ну, кто-то сразу вспоминает, конечно же, переезд. Кто-то важный момент перемены или даже какой-то потери. Наш мозг сам дорисовывает недостающие части, и мы как будто бы видим не просто обрывки металла, а живых людей и лоскутки истории. Вот это искусство, которое не нуждается в словах, чтобы вызвать сильные эмоции. Очень рекомендую вам посмотреть на них живьем. Ну а если вдруг пока пути не лежат в эти страны, то посмотрите в интернете.
0: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Наш сегодняшний дневной вояж совместный завершается. И сегодня, напомню, в день рождения искусственного интеллекта, этому празднику уже 5 лет, хочется в эту тему как-то зафиналить. А что нам подкидывает еще и новости спорта? Все это объединим и смотрите, какая получается у нас история. Новым мемом чемпионата мира неожиданно стала витуберша. Это виртуальная блогерша, которая ведет стримы с помощью цифрового аватара по имени Эсси. Болельщики заметили забавную закономерность, что сборные, за которые публично болеет эта самая Эсси, вскоре вылетают с турнира. Последней жертвой стала Франция, проигравшая Испании в полуфинале. Фанаты в шутку просят ее не поддерживать их команду, а ведь впереди еще матч за третье место, главный финал чемпионата мира. Так что многие с интересом ждут, кого Эсси выберет следующим. И, конечно же, каждый надеется, что будет не их команда. А вообще, за время чемпионата блогерша успела поддержать Бразилию, Мексику, Португалию, США, Египет, Колумбию, Норвегию и Францию. Почти все эти команды так или иначе вскоре проиграли. Здесь хочется вспомнить конспирологов, которые говорят, что за любым матчем уже заранее стоит кто-то, кто определил, каким будет итог. Это, конечно, все дело спорное, такое вызывает сомнения, но в данном случае ощущение, что за Эсси точно кто-то стоит. За кого болеете вы? Пусть выигрывает ваша команда, но в итоге мы на этот уикенд наконец-то узнаем, кто заберет тот самый кубок, вокруг которого столько в этом году страстей, чувств и эмоций. Ну а меня переполняют исключительно положительные. Хочется поделиться с вами отличным настроением, поэтому завершаю на такой ноте. Goodbye, любовь! Юлия Савичева здесь. Всем пока! Классного дня! И пусть все у вас получается. Завтра у нас пятница, завтра у перцев игра «Лагомания». Ну а мы с вами разберем, какие у нас будут именинники, а они будут точно, поэтому всем, у кого день рождения завтра, быть на связи. Вдруг позвоним именно вам. Всем пока, Яна Соболева. До завтра.
2: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Радио «Монте-Карло Кипр».
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Расставание, да очень больно. Особенно с деньгами.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Meals Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Meals Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на три зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся две – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Meals Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Это раньше вы просматривали интернет, а теперь интернет просматривает вас.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио. Мы делаем лето.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slays Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlays.com.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию. 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: В постели я настоящий жеребец. Ржу и брыкаюсь.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш летит на Кипр. Пылевые бури над островом стали сильнее, чем в остальной Европе. На Кипре найдены золотые диадемы возрастом 3400 лет. Далее подробности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 27-28 июля прибудет на Кипр с двухдневным визитом. Об этом сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на осведомленные источники. Он проведет отдельные встречи с президентом Никосом Христодулидисом и лидером турко-кипрской общины Туфаном Эрхюрманом, а затем встретится с ними обоими вместе. Поездка генсека готовится на пике дипломатической активности вокруг кипрского урегулирования. Пылевые бури в Европе становятся сильнее и происходят все чаще, особенно на юге континента и в Восточном Средиземноморье. К такому выводу пришли авторы нового исследования с участием Кипрского института. Они связывают эту тенденцию с изменением климата и предупреждают о рисках для качества воздуха и здоровья людей. По статистике, в дни сильной концентрации пыли среднесуточный показатель частиц PM10 в кипрских городах достигает около 100 микрограммов на метр кубический при нормативе ЕС в 50 микрограммов. Археологи представили коллекцию из 9 золотых диадем возрастом около 3400 лет, найденных в некрополе бронзового века Хала-Султан-Текке под Ларнакой. Одна из диадем лежала там, где ее оставили при погребении, на лбу ребенка 4-5 лет. Исследование археолога Гетеборгского университета Питера Фишера вышло в издании Oxford Journal of Archaeology. Помимо лобных диадем были обнаружены две золотые пластины. Их клали на губы умерших. Гробницы обрушились еще в древности, и это уберегло их от разграбления. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Странное дело, быть одиноким плохо, а жить одному офигенно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

На Кипре 16:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Я смотрю на мир голубыми глазами, через розовые очки, и мне все фиолетово.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске пенсионный минимум на Кипре один из самых низких в ЕС. Школы острова могут изменить расписание из-за пробок. Кипр создает лабораторию для полного уничтожения опасного комара. Далее подробности. Минимальная пенсия по социальному страхованию на Кипре с 1 января составляет 450,35 евро в месяц. Это ближе к нижнему краю европейской шкалы, где разрыв между странами превышает 2000 евро. Об этом пишет издание Cyprus Mail со ссылкой на новое исследование кипрского парламента. Оно проясняет, как страны ЕС защищают пожилых людей с низкими или почти отсутствующими пенсионными правами. Единой системы в Европе нет. Где-то пенсионеру полагается чуть больше 250 евро в месяц, а в Люксембурге при полном страховом стаже гарантируют более 2400 евро. Министерство образования Кипра в ближайшее время начнет диалог с Министерством транспорта об изменении графика работы школ. Об этом сегодня сообщило издание «Репортер». Перенос начала занятий рассматривают как одну из мер против утренних заторов на дорогах. Ведомство и раньше признавало, что дискуссия назрела, однако приоритет отдавали другим реформам – новой системе оценки учителей и порядку назначений педагогов. Теперь вопрос собираются открыть официально. Точных сроков его рассмотрения пока нет. Кипр переходит от наблюдения к активной борьбе с комаром Aedes aegypti, переносчиком лихорадки Денге, Зика, Чикунгуньи и желтые лихорадки. После успешного пилотного проекта в Ларнаке власти создают специализированную лабораторию, конечная цель которой – полностью уничтожить опасный вид на острове. В рамках пилота в двух точках округа Ларнаки выпустили стерильных самцов комара, и в зонах выпуска размножение вида заметно сократилось. Комар пока никуда не делся, но результаты сочли достаточно обнадеживающими, чтобы перейти к следующему этапу. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Несмотря на то, что россияне не разделяют европейские ценности, у среднего российского мужчины может случиться до 6 Октоберфестов в год.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: На Кипре 17:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Рубрика
1: «Реклама на русском». А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
3: Незабываемо.
2: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дельмар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард!
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 18 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш летит на Кипр. Пылевые бури над островом стали сильнее, чем в остальной Европе. 5200 школьников за год центр в Акротире превращает экологию в приключение. Далее подробности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 27-28 июля прибудет на Кипр с двухдневным визитом. Об этом сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на осведомленные источники. Он проведет отдельные встречи с президентом Никосом Христодулидисом и лидером турко-кипрской общины Туфаном Эрхюрманом, а затем встретится с ними обоими вместе. Поездка генсека готовится на пике дипломатической активности вокруг кипрского урегулирования. Пылевые бури в Европе становятся сильнее и происходят все чаще, особенно на юге континента и в Восточном Средиземноморье. К такому выводу пришли авторы нового исследования с участием Кипрского института. Они связывают эту тенденцию с изменением климата и предупреждают о рисках для качества воздуха и здоровья людей. По статистике, в дни сильной концентрации пыли среднесуточный показатель частиц PM10 в кипрских городах достигает около 100 микрограммов на метр кубический при нормативе ЕС в 50 микрограммов. Центр экологического образования на полуострове Акротири принял 5200 школьников с сентября 2025-го. За учебный год здесь прошло 160 визитов школ со всех округов Кипра. Каждый визит начинается с рассказа о том, как образовался полуостров. Особое внимание уделяется значению местных пляжей, где откладывают яйца морские черепахи и охраняемых водно-болотных угодий. Дальше школьники исследуют выставочные залы в игровом формате с QR-кодами, смотрят фильм об экологической ценности полуострова, наблюдают через мощную оптику за птицами и участвуют в других занятиях под открытым небом. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
2: Случайно поймала букет невесты. Отбросила обратно. Ну, к черту вот эти неприятности.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все будет солнечно хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
3: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Выдыхай. Слушай «Вечернее» на русском радио Кипр.
1: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили, вы неотразимы.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске пенсионный минимум на Кипре один из самых низких в ЕС. Школы острова могут изменить расписание из-за пробок. Кипр создает лабораторию для полного уничтожения опасного комара. Далее подробности. Минимальная пенсия по социальному страхованию на Кипре с 1 января составляет 450,35 евро в месяц. Это ближе к нижнему краю европейской шкалы, где разрыв между странами превышает 2000 евро. Об этом пишет издание Cyprus Mail со ссылкой на новое исследование кипрского парламента. Оно проясняет, как страны ЕС защищают пожилых людей с низкими или почти отсутствующими пенсионными правами. Единой системы в Европе нет. Где-то пенсионеру полагается чуть больше 250 евро в месяц, а в Люксембурге при полном страховом стаже гарантируют более 2400 евро. Министерство образования Кипра в ближайшее время начнет диалог с Министерством транспорта об изменении графика работы школ. Об этом сегодня сообщило издание «Репортер». Перенос начала занятий рассматривают как одну из мер против утренних заторов на дорогах. Ведомство и раньше признавало, что дискуссия назрела, однако приоритет отдавали другим реформам – новой системе оценки учителей и порядку назначений педагогов. Теперь вопрос собираются открыть официально. Точных сроков его рассмотрения пока нет. Кипр переходит от наблюдения к активной борьбе с комаром Aedes aegypti, переносчиком лихорадки Денге, Зика, Чикунгунья и желтой лихорадки. После успешного пилотного проекта в Ларнаке власти создают специализированную лабораторию, конечная цель которой – полностью уничтожить опасный вид на острове. В рамках пилота в двух точках округа Ларнаки выпустили стерильных самцов комара, и в зонах выпуска размножение вида заметно сократилось. Комар пока никуда не делся, но результаты сочли достаточно обнадеживающими, чтобы перейти к следующему этапу. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Дряблая кожа на любом участке тела, но особенно на лице, способна ощутимо повлиять на самооценку и настроение. Хорошо, что сегодня некогда впадать в минор. На страже наших красоты и грации стоят лазерная и аппаратная косметология. Сегодня в нашем бьюти-словаре появится еще одна эффективная процедура от лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» – микронидлинг. Суть сводится к нанесению множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты и стартует процесс регенерации. Специалист делает проколы избирательно, только на участках кожи, где это требуется. На 1 квадратный сантиметр приходится в среднем 25 проколов. Результаты видны уже после первой процедуры. Эффект длится до года, а безопасность делает ее самым современным и действенным видом мезотерапии в мире. А теперь представьте себе, когда в глубокие слои кожи возможно доставить не только препарат, но и провести радиочастотную энергию, которая стимулирует выработку нового коллагена. Благодаря такому тандему вы можете изменить контур лица, улучшить эластичность кожи, избавиться от мелких морщин, вылечить акне, сузить поры и даже остановить выпадение волос. Технология позволяет использование фототерапии совместно с РФ-терапией, но об этом в следующем выпуске. А пока запишитесь к специалистам «Леди Эстетик», чтобы индивидуально подобрать программу омоложения кожи.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Ката Полимедиа.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр» 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: «20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Не, я, конечно, сейчас встану, соберусь, пойду на работу, но сделаю это не по любви.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Тема питания еще никогда не была столь противоречивой, как в наши дни. Но это ровно до того момента, пока вы не соприкоснетесь с подходом к еде сервиса Meals Food. Запоминайте, а лучше фиксируйте в заметках. 100% отказываемся от формулы «не есть после 6 вечера», ибо все зависит от образа жизни человека. Помните только, что ужинаем за 3 часа до сна. Далее определяемся с целью – набрать вес или сбросить. И поэтапно учимся базовым шагам к здоровому питанию. Во-первых, отказ от пустых калорий, фастфуда, промышленных сладостей, любых сахарозаменителей. Далее снижаем количество кофе и чая. Пьем чистую воду. Обязательно завтракаем, исключений быть не может. И, наконец, придерживаемся режима с обедом и ужином, переходя на цельнозерновые злаки, крупы и муку, налегая на белок. Как не допустить округления живота, изжоги и прочих неприятностей, ловите шпаргалку по ужинам от Meals Food. Берем тарелку среднего размера, мысленно делим ее на три зоны. В большую часть кладем разноцветные овощи и зелень, да повыше, повыше горку. В оставшиеся две – гарнир и белок. Одну часть заполняем бобовыми или цельнозерновыми крупами. В другую, 1/4 тарелки, кладем на выбор любое мясо птицы, морепродукты, рыбу, яйца или творог. Если планируете худеть, значит, это ваш идеальный ужин. Он исключает гарнир. Если такой цели нет, то можно класть рис, гречку или киноа. Эта схема корректируется под запрос, поэтому адресуйте свои пожелания нутрициологу безупречного сервиса Meals Food. Подбирайте программу питания или готовое меню и становитесь здоровой версией себя.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

гости. На руинах стоя, с белым флагом

0: лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ τα ακούς

0: На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi, y'all. This is Rosalia.
2: Hey, guys. It's Camila Cabello.
3: Hi, this is

0: νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας.
2: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 23 часа.
4: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, the volume.
2: New music show. На русском радио Кипр.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's all here. It's all here.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Группа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.